обо всех важных вещах в этой жизни. Пупо на Ретро-ФМ, 3 часа и 17 минут. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу вкратце, что интересного здесь будет звучать в ближайшие 10-15 минут. А дальше уж будьте любезны, будьте рядом, все услышите сами. Итак, Баккара, Александр Иванов, ансамбль «Джой» совсем скоро.

И ведь, знаете, друзья, вот проведу сеанс такого дистанционного диагноза. Никому из вас сейчас никто не снится. А знаете почему? Потому что вы сейчас не спите. И вот это правильно. Под музыку ретро-ФМ спать, ну, просто невозможно. 3:42 в столице. Это ансамбль «Синяя птица» на ретро-ФМ. Дальше Умберто Тоцци, Билли Джоэл и Юрий Антонов на ретро-ФМ.

вот теперь то самое время, когда необходимо, друзья, да-да, именно так, необходимо кинуть взгляд на часы. Для того, чтобы удостовериться, да-да, приближается тот самый момент, когда в путь отправляется утренний экспресс. Пассажирам просьба не опаздывать и присоединяться, друзья. 3:56 в столице, утренний экспресс стартует. Поехали! Поехали!

0: праздный гудок к отправлению. У нас уже 4 утра, утренний экспресс. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: А после зимы, как известно, весна, которая вот уж позавчера закончилась, и лето-таки наступило, друзья, это здорово. Группа «Кино» на Ретро-ФМ, 4 часа и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. «Утренний экспресс» начинает свое путешествие. Первая станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 2 июня, вторник. Опирайтесь на факты, друзья. Важные деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня. Овны. Конкретные действия укрепят профессиональную репутацию. Тельцы. Новая вдохновляющая идея потребует проверки. Близнецы. Чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и к чужим словам. Не расслабляйтесь. Раки. Совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров. Львы. Деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут ощутимой опорой для дела. Девы. Днем вы поймете, что стоит подправить в творческих замыслах. Весы. Не поддавайтесь тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия. Скорпионы. Не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники. Стрельцы. Трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Козероги. Ваша практичность и последовательность укажут верное направление. Водолеи. Опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести. Рыбы. В общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну что еще помимо розовых роз будет украшать наш путь следования утреннего экспресса, друзья? Ну вот гороскоп мы уже пролистнули, ознакомились с ним. Впереди у нас встреча с ежедневником, а дальше, уже начиная со следующего часа, будем делиться друг с другом позитивом в нашей традиционной рубрике, куда вы будете присылать сообщения. Ну, а я буду отбирать самое позитивное из них. И по итогам автору самого позитивного послания будет подарен тостер, друзья. Ну, и, конечно же, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая звучит всегда здесь, на Ретро-ФМ, в любую погоду, в любое время года.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Очень символично. Мелодия из фильма «Начало» и начало нашего сегодняшнего летнего путешествия. Утренний экспресс продолжает свой путь. Следующая остановка – ежедневник, друзья. Давайте чуть-чуть притормозим и полистаем.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 2 июня, год 2026, вторник. Сегодня день рождения космодрома Байконур. 2 июня 1955 года проекты космодрома и его организационной структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Именно это событие официально и считается днем рождения Байконура. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной

0: Радиоприемник продемонстрировал русский ученый Александр Попов. Правда, дальность связи была небольшой, всего 600 метров. Год спустя Маркони послал сигнал уже на 3 километра и предусмотрительно оформил патент. Чего не сделал, например, Никола Тесла, начавший разработки в этой области едва ли не первым. 2 июня 1953 году в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Церемония по ее настоянию была самой демократичной, можно даже сказать, скромной. Ее первой в истории королевства показали по телевидению. Напомню, что королева Елизавета II являлась рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле. Сегодня в нашей стране отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Впервые праздник отметили в 2011 году. Он напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. А диетологи напоминают, что здоровая натуральная еда без излишка углеводов – это первый шаг к стройному телу и хорошему самочувствию. Ну да.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Но цветы насчет этого не знаю, друзья. Это уже, как говорится, в каждом конкретно отдельно взятом личном случае по ситуации. А если в качестве будильника для вас звучит вот эта песня голландской группы Teach In, можно сказать, что повезло. Совсем скоро услышим Сандру, Льва Лещенко и Ace of Base на Retro FM. Всех, ну, в перспективе с добрым утром. А пока, ну, если кто не спит, просто хорошего всем настроения.

0: чего переносить приятные события на завтра, допустим, или на послезавтра? Если уж собрались быть вместе, то чего откладывать, можно уже прямо сейчас начинать. Не расставаться. Сандра на Ретро-ФМ, 4 часа и 56 минут. Всем без исключения, друзья, я желаю приятно встретить это утро. А если это событие произошло, ну пусть и день тоже будет хорош.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: поезд мчится в чистом поле. Это утренний экспресс. 5 утра в Москве уже, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: И ладно бы сердце, главное мозги освободить, потому что мозги в повседневной жизни все-таки вещь более часто пригождающаяся, правда? Джо Кокер на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Доброго всем утра наступающего, ну, по крайней мере, утренний экспресс неистово мчится в этом направлении.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 2 июня, вторник. Опирайтесь на факты. Важные деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня. Овны. Конкретные действия укрепят профессиональную репутацию. Тельцы. Новая вдохновляющая идея потребует проверки. Близнецы. Чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам. Не расслабляйтесь. Раки. Совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров. Львы. Деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут ощутимой опорой для дела. Девы. Днем вы поймете, что стоит подправить в творческих замыслах. Весы. Не поддавайтесь тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия. Скорпионы. Не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники. Стрельцы. Трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Козероги. Ваша практичность и последовательность укажут верное направление. Водолеи. Опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести. Ну и рыбы. В общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну вот и настал тот самый долгожданный многими из вас и мной тоже момент, когда можно и нужно делиться позитивом, друзья. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения о том, что хорошего в вашей жизни происходит, что будет происходить, что планируется, какие хорошие люди вас окружают, ну и так далее. В наш канал в Максе присылайте и смски на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, указывать имя того человека, который... Вот, собственно говоря, все это написал. Хорошая страна должна знать источники позитива по именам. Ну и желательно указывать название городов, где вы проживаете. Номера телефонов, фамилии тоже. Это для чего? Это не для того, чтобы я к себе в записную книжку складывал, а для того, чтобы автор самого позитивного сообщения смог без проблем получить свой честно заслуженный приз. Тостер от Ретро FM. Так что, друзья, поехали. Буквально уже через 20 минут, я думаю, выпустить первую порцию позитивных сообщений. Ждем, готовимся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: картин отечественного кинематографа и прославившийся ролью в комедийном хите «Бриллиантовая рука». В фильме «Гайдая» он сыграл небольшую, но очень яркую роль капитана милиции Михаила Ивановича. В фильмографии характерного артиста есть любимые миллионами картины «Война и мир», «Любовь земная» и «Снова Анискин» и другие. День рождения также сегодня отмечают футболист, нападающий сборной СССР, футбольный тренер, заслуженный мастер спорта Эдуард Малафеев, российский журналист, автор и ведущий телепередач Михаил Таратута, российская актриса, телеведущая Юлия Снегирь, американский киноактер Джастин Лонг. В этот день, в 1842 году, увидело свет великое произведение Николая Гоголя, известное нам за «Школьные скамьи», которое начинается словами: «В ворота гостиницы губернского города Н въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки». Да, совершенно верно. Это «Мертвые души». В русской литературе, пожалуй, нет другого такого произведения, практически все имена героев которого стали бы нарицательными. По народному календарю на Руси этот день прозвали «грядочник», поскольку праздник приходился на время активных работ в огороде. В частности, в северных областях начинали сажать огурцы. В более теплых районах страны они уже всходили. С этим овощем были связаны и некоторые приметы этого дня. В частности, большой урожай огурцов предвещало обилие шишек на елях. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Владимир, Иван, Никита и Тимофей. Мои поздравления.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, ну что, поехали, друзья, хорошими новостями делиться. Сергей из Пензы пишет: в отпуск ухожу. Вот прямо с сегодняшнего дня и ушел в отпуск. И на 3 недели буду ремонт делать, ни в чем себе не отказывая. Сергей, вы сильный человек, в отпуске делать ремонт. А с другой стороны, а когда еще? Так, из Новосибирской области сообщение. Доброе утро, пишет вам сибирячка Татьяна из Новосибирской области, города Бердска. У нас пришло лето, жаришка, жду дочь. Сегодня прилетит из Москвы на каникулы. Дочке привет, и вам хорошо вместе время провести. Так, из Свердловской области сообщение, пишет Катя из города Нижний Тагил. С добрым утром поздравляю одноклассницу мою, Свету Соколову, с днем рождения. Ну, просто как в песне. Правда, ей сегодня 44. Желаю богатства, здоровья, счастья, удачного. Счастья и удачного дня, дорогой Ретро-ФМ и Андрей Мареев. Спасибо большое, Катя из Нижнего Тагила, и вам за добрые слова. Ну, а Свете Соколовой, конечно же. Надеюсь, кто-нибудь розовых роста букет подарит.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: вас. Я в самый подходящий час к вопросу о времени 5:55 в столице. Если вы увидели чьи-то глаза напротив прямо сейчас, друзья, знайте, это все к добру и к счастью. Ну, по крайней мере, стоит на это надеяться. Хулио Иглесиас на Ретро FM. В качестве музыкального пожелания доброго утра всем Наташам и не только.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вот, честно говоря, приличных слов в адрес этого лирического героя в моем лексиконе не хватает. Евгений Осин, совершенно замечательной песней, которую можно слушать, обдумывать, обсуждать не хуже всяческих сериалов. 6.06 в столице. Утренний экспресс продолжает путешествие.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 2 июня, вторник. Опирайтесь на факты, друзья. Важные деловые переговоры лучше перенести на вторую половину дня. Овны. Конкретные действия укрепят профессиональную репутацию. Тельцы. Новая вдохновляющая идея потребует проверки. Близнецы. Чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам. Не расслабляйтесь. Раки. Совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров. Львы. Деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут ощутимой опорой для дела. Девы. Днем вы поймете, что стоит подправить в творческих замыслах. Весы. Не поддавайтесь тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия. Скорпионы. Не вся поступающая информация будет соответствовать реальности, проверяйте источники. Стрельцы. Трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Козероги. Ваша прагматичность и последовательность укажут верное направление. Водолеи. Опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести. Рыбы. В общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: Так, друзья, продолжаю получать ваши сообщения о хорошем. Людмила из Оренбурга хвастается тем, что ремонт в ее квартире уже закончен. Видимо, эстафета такая принимается у нас, ремонтная. Ну, почему бы и нет? Собственно говоря, тоже хорошее дело. И, говорит, в скором времени уже приедет ребенок с мужем из отпуска для того, чтобы принимать работу. Ну, как интересно все. Анатолий. Анатолий хвастается тем, что он уже из отпуска вернулся и с новыми силами собирается на работу, а зато в августе пойдет в отпуск снова. Анатолий, по-моему, некоторые слишком часто ходят в отпуск. Так, дальше. Дарья. Дарья из... Из откуда? А, из Пятигорска пишет нам, что у нас отличная погода, друзья, приезжайте в гости, будем рады видеть всех. Вот оно, курортное гостеприимство, это здорово, друзья. Пишите, пожалуйста, тостер ждет своего хозяина.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив.
0: На Ретро-ФМ.
3: Реклама. Ни на пауза, ни повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Сам себя иногда ловлю на этой мысли, что очень хотелось бы, чтобы эта песня Юрия Антонова никогда не заканчивалась. Но, с другой стороны, жизнь так устроена, друзья, что в ней ничего бесконечного нет. 6:30 в столице, самое время послушать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре вторник, 2 июня, год 2026. Сегодня день рождения космодрома Байконур. 2 июня 1955 года проект космодрома и его организационной структуры были утверждены директивой начальника генерального штаба. Именно это событие официально считается днем рождения.

0: июня в 1896 году итальянец Гульельмо Маркони подал заявку на патент на систему связи с использованием радиоволн. Как мы опять-таки помним, первым в мире радиоприемник продемонстрировал 7 мая 1895 года, то есть больше, чем на год раньше, русский ученый Александр Попов. Ну, правда, дальность связи была небольшой, 600 метров. Год спустя Маркони послал сигнал уже на 3 километра. И, будучи очень предусмотрительным человеком и очень, скажем так, он очень любил записывать буквально все, что делал. Он предусмотрительно оформил патент. Чего не сделал, например, Никола Тесла, начавший разработки в этой области, едва ли не первым. Сегодня в нашей стране отмечается День здорового питания, отказа от излишеств в еде. Впервые его отметили в 2011 году. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности. Уже расхожей стала фраза «Мы то, что мы едим», но она отражает суть. День здорового питания и отказа от излишеств в еде призван напомнить, что люди ответственны за то, чем питают свой организм. Ну а диетологи напоминают, что здоровая натуральная еда без излишка углеводов – это первый шаг к стройному телу и хорошему самочувствию. А еще сегодня отмечается таиландский праздник ананаса, день запуска бумажных змеев и самолетиков, праздник падающих шкафов – не приведи боже, день любви к своему стоматологу, день уходи из офиса пораньше и день курицы-гриль. К вопросу о здоровом питании.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, вот настала пора определиться, кому отправится тостер наш самый позитивный. Вот представьте, вы подходите вы утром к тостеру, он вам улыбается, да, уже вот заряжает позитивом, а не только едой. Петр из Казани поздравляет свою сестру Светлану с тем, что она наконец-то закончила учебный год и может отдохнуть от учеников. Да, такое тоже имеет место. Альбина из Москвы радуется хорошей погоде, доброму утру и возможности слушать любимое радио Ретро-ФМ. Вот это тоже здорово совершенно. Так, и знаете, кому отправляется сегодня тостер, друзья? Тостер отправится в Сибирь, но не в качестве наказания, а в качестве подарка. Татьяне из Новосибирской области, города Бердска, которая ждет в гости, даже не в гости, а просто ждет, что из Москвы на каникулы к ней прилетит дочка. Ну и, разумеется, с новым тостером-то ждать веселее, правда? Татьяна, мои поздравления вам и с выигрышем, и с дочкой, которая прилетит в гости. Сегодня-таки даже. Вот, видите, двойная радость вам пришла. Всем остальным желаю доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты.
5: В неповторимом миксе.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: 6.55 столицы, друзья, вот это самое раннее утро является сигналом к тому, что утренний экспресс останавливает свое движение, но движение музыкальное не прекращается по одной простой причине. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ подхватит вас на пути уже к доброму дню. Ну, тем не менее, утро будете встречать вместе с Сашей Светловым и Ритой Субботиной. Друзья, я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7.00, первая смена на местах. Ну что, привет и классного июньского вторника! Начинать, как всегда, будем с новостей самых актуальных от Вадима Ривмана. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Филиппины официально пригласили Владимира Путина посетить страну для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он состоится в ноябре. Об этом сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Балин. По словам дипломата, на данный момент ответ от российской стороны пока не поступил. Саммит АСЕАН пройдет в Маниле, столице Филиппин, с 10 по 12 ноября. Пожар начался на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки беспилотника. Кроме того, обломки дрона упали на территории жилого дома в Славянске на Кубани. Пострадавших нет. Напомню, что 28 апреля в Туапсе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В результате падения обломков беспилотника возгорание потушили только 30 апреля. Пользователи iPhone в России не смогут пользоваться 5G. Apple разорвала контракты с Россией. Из-за этого сертификация смартфонов в российских сетях нового поколения стала невозможной, а об этом сегодня пишут «Известия». Технически iPhone поддерживает частоты, на которых российские операторы планируют разворачивать 5G, но после ухода с российского рынка Apple прекратила все контакты с местными операторами. Передать необходимые данные и получить сертификацию для работы в отечественных сетях теперь практически невозможно. Министерство юстиции России проверит кандидатов в депутаты Госдумы нового созыва на наличие статуса иноагента. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, кандидаты пройдут проверку на предмет причастности к деятельности организаций общественных или религиозных объединений, которые были ликвидированы либо запрещены по решению суда. Сербия не намерена отменять безвизовый режим для россиян, так заявил Александр Вучич. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможном введении виз для россиян, президент Сербии заявил, что такое решение не будет принято. Ранее сообщалось, что Сербия якобы планирует отменить безвиз для граждан нашей страны в рамках подготовки к вступлению в ЕС. В Кремле, комментируя эти сообщения, отметили, что такие решения, как правило, симметричны. Ну и последнее. В Чили на стадионе собрались больше 8 тысяч человек, чтобы обменяться наклейками. Коллекционеры от мала до велика пришли на футбольный стадион, чтобы обменяться наклейками в преддверии чемпионата мира этого года. Самыми востребованными были картинки Лионеля Месси и Криштиану Роналду, но были и те, кто жаждал завершить свой альбом. Один из счастливчиков смог выменять аж 50 наклеек. Напомню, турнир пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. И еще курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты восьмого. Ну что, лето набирает обороты. По крайней мере, у нас за окном это точно. Первая смена на местах. Рит Субботина.
1: Доброе утро. Называется человек, у которого стакан наполовину полон. Александр.
0: Да. Саша Светлов и Рит Субботина с вами. Первая смена на ближайшие 4 часа. Подготовила хиты, подготовила игры. Вот первая из них будет называться «Обратный отчет». Конечно, будут хиты. И мы вам предложим еще интересную тему дня. Оставайтесь с нами и слушайте Blue System.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
1: Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, страхи – это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности, проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов, помните об этом.
1: Козероги, ваша практичность и последовательность укажут верное направление.
2: Водолеи, больше опирайтесь на факты, интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками, в них может быть сокрыто что-то иное.
2: И просыпайте в этот вторник в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: 7.14, точное московское, это первая смена. Здрасте, здрасте.
2: Здрасте, приятного аппетита. Сейчас одну секундочку я выговорю, как
3: закусить.
2: Спасибо. Тем, кто проснулся, ребята, ну, теперь на официальном уровне я могу сказать, что голодание – это зло. Иначе вы можете испортить не только, ну, как бы свое настроение.
1: Но и дружбу, да. Когда посмотришь на вот этого худеющего, да,
2: Не-не-не, там гораздо глобальнее, я бы сказала. Давай, прочитаю тебе заголовок, и ты все поймешь. Короче, голодные зрители не дали повара войти в книгу рекордов Гиннесса.
1: Подлецы.
2: Подлецы. Вы можете мировой рекорд, все сломать. В общем, рассказываю. В Аргентине это все происходило. Обернулась попытка установить мировой рекорд скандалом. Голодные зрители разграбили гигантский сэндвич длиной 750 метров до того, как его успели зарегистрировать официальные лица. Организатором являлся там один ресторан. Они уже все обдумали, согласились. Сделали, значит, приготовили 1500 килограмм говядины. Хватило бы на 7000 порций. 30 тысяч человек стояло, ждало.
1: Но ну, постойте, что... спокойно, ну, посмотрите.
2: Да. Долго готовили, в общем, ну, какой-то, знаешь, как на футболе начало нарастать недовольство, вот это все. В общем, граждане нетерпеливы, голодные, прорвали вот этот кордон.
1: Да.
2: Ну и все, и начали
1: ОМОН
2: грабить.
1: Сдерживал как мог. Но потом присоединился к хулиганам и, отбросив в сторону дубинки, приступил к поеданию этого сэндвича. Ну что, всем приятного аппетита, ребятки, просыпаемся, насыщаемся, кто этого желает, и слушаем классную музыку.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Так, ну я считаю, что лето мы начали правильно, хорошо, очень даже празднично. Вчера отметили День защиты детей, День родителей, да. Но вот у нас что ни день, то всегда какой-то праздник, какой-то вызов, какое-то, может быть, обещание себе. А вот, может быть, возьмем и сделаем, не знаю, вот 2 июня, а вот просто обычный приятный день.
2: Тем более вторник. Слушай, вторник, как всегда такой, типа понедельник, а среда уже маленькая, пятница, четверг, завтра пятница.
1: Ну вот так, чтобы, вторник, не обещать друг другу, вот сегодня все поменяю кардинально свою жизнь, или я обязан, я должен. Вот давайте мы отбросим в сторону вот какие-то такие обещания и самые важные жизненные повороты. А вот просто насладимся этим днем и пообщаемся о том, а что в нем должно быть в этом простом, может, если позволите, рутинном дне, для того, чтобы он все-таки был у вас приятным. Какие должны события в нем произойти и случиться? Какие встречи? Вообще, вы его планируете? Или, может быть, в такие дни вы, наоборот, желаете, чтобы все происходило спонтанно? Ну, скажем так, прислушаться ко вселенной, да, и чувствовать вот этот ветер, который вас куда-то направляет.
2: В общем, сегодня будем описывать самый обычный, но самый приятный день. Ну, начнем с нас, получается.
1: Да, можно.
2: Так, ну что, приехать на работу, чтобы уже было светло. Это приятно.
1: Это прекрасно.
2: Потому что зимой иногда ты вообще не понимаешь, куда, зачем, зачем я встал. А, не, нормально, уже пора работать. А потом, что было приятно, например, выпить кофе с подругой. Ну, так, обыденно, с плетеньками
1: ты
2: поделиться.
1: Ты здесь с подругой кофе пьешь, да?
2: Есть.
1: Когда
2: такое.
1: Ты успеваешь?
2: Не,
1: кто
2: не,
1: твоя
2: нет,
1: подруга?
2: После работы.
1: Понятно, понятно.
2: Здесь друзей нет.
1: Вот именно, да. Команда. Здесь очень близкие коллеги.
2: Да-да-да. Ну, я же целый день описываю. Угу. Потом сходить на спорт. Мы возвращаемся сегодня обязательно. Потом, знаешь что, посмотреть вот под обед сериалом. Обожаю. Вот. Ну, дальше какие-то поделать, если еще там какие-то рабочие дела доделать, еще что-то. Ну, и вечерком, например, в летний день классно было бы прогуляться с мороженкой и созвониться с родителями.
1: А вот мне нравятся дневные, кстати, прогулки, когда вот еще тепло, ну, у нас здесь плюс 20-22, да, и вот идеально, на мой взгляд, погода, если кофеек именно на улице, на свежем воздухе, это супер. Насчет спорта полностью согласен, ну, хоть какой-то должен быть, но не тот, который прям вот на разрыв и потом лежать, не вставать, а вот так в удовольствие, когда потренировался, и потом вдохновение еще приходит. Ну, как-то из-за любимых рутинных дел, конечно, у меня сейчас это что-нибудь по ремонту сделать обязательно,
2: конечно,
1: и похвалить себя за это. Прогулка с семьей.
2: Давай так, ты можешь просто себя похвалить за то, что ты не сорвался сегодня.
1: Конечно, да, рука не дрожит, это уже успех, да. Ну и обязательно это время с близкими людьми, ну, по крайней мере, с младшей частью этой творческой команды. Да, времяпрепровождение тоже дело вдохновляющее, вроде бы как рутинное, но что-то приятное в этом есть. Ребят, вот сегодня говорим про самый обычный, приятный, рутинный, возможно, будничный день, потому что выходные — это все-таки другая насыщенность, другие планы, и мы о них обязательно и отдельно поговорим. А сейчас давайте вот о буднях, о простых днях, в которых тоже можно находить какие-то маленькие радости из того, что случается изо дня в день. Пишите в наших социальных сетях, в группе «Первая смена» ВКонтакте, можно в Максе писать, и мы обязательно это все обсудим, а может быть даже прислушаемся друг к другу и найдем что-то новенькое для себя, кто знает.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО «Альфа-банк».
6: Да все без... нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Интернет-поток Retro-FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 70-е. 12+.

0: 7.29, точное московское. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Здрасте.
0: Ну, а тем, кто сейчас, возможно, бежит в наушниках, слушает лучшие хиты, проверенные временем на Retro-FM, и думает, что это самая оздоравливающая процедура, ребят, задумайтесь. Есть новая инфа, свежая, только что поступившая, испеченная, утрешняя. В общем, японская ходьба оказалась полезнее бега для похудения.
1: Да что так?
0: Да-да-да.
1: Только мы начали бегать.
0: Не успели начать бегать, как ученые. Вот нате новые исследования преподнесли нам. В общем, метод простой. 3 минуты быстрого шага чередуются с 3 минутами медленного. Угу. Да, ну вот мы там назвали, когда шведский спринт, когда бежишь и идешь. А здесь вот даже просто ускоренный шаг. Всего нужно выполнить 5 таких циклов. Поняла? 3-3 и вот 5 кругов таких.
1: Подожди, да. Это получается, я, конечно, плохо считаю.
0: Тренировка занимает полчаса, ты прекрасно считаешь. Помогает снижать вес, улучшает выносливость и положительно влияет на работу сердца и сосудов. Да, я слышал вообще, что прогулки вот эти там про 10 тысяч шагов плюс-минус, это все полезно. Но если еще с ускорением, то это для сердца еще полезно, для сосудов. То есть ты чуть ускоряешься, да, все это начинает работать. Потом раз, успокаиваешься, и получается выносливость еще добавляется.
1: То есть всего лишь полчасика, и ты уже
0: конечно,
1: такая худая киса получается.
0: Только чередуйте, чередуйте быструю ходьбу и медленную успокаивающую, восстанавливающую.
1: Мы сегодня говорим про самый приятный обыденный день и ждем от вас сообщений. Вот, а как раз можно в обыденный день как раз такую штучку включить, если это всего полчасика.
0: А почему бы не попробовать? 7.30. Свежие новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки из Армении винограда и косточковых фруктов. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничение попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимся нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. Центробанк продлил ограничения на переводы за рубеж. Как сообщает пресс-служба регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из так называемых недружественных стран, которые работают в нашей стране, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для нерабочих

активность в Италии и отсутствие угрозы для жизни и разрушений. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банка России. Речь идет о доле доходов, которую люди направляют на погашение кредитов. По данным ЦБ, к началу года этот показатель снизился с 10,7% до 9,1%. В регуляторе связывают такую динамику с охлаждением кредитования и ростом доходов населения. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения якобы положенных государственных выплат ко Дню России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве предупредили, что злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал госуслуги или несуществующий единый центр выплат. По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 7.39, 2 июня, разгоняем лето, разогреваем лето. Ну, по крайней мере, это совпадает с прогнозом погоды на ближайшую неделю. Так что идем в ногу со временем и предлагаем вам поиграть.
1: Да, друзья, у нас впереди обратный отчет, наша такая самая быстренькая игрушка. На нее всего 10 секунд.
0: И опа, так... а вот уже закончилось, все, не надо звонить.
1: Нет, надо звонить. У нас же подарки лежат вообще-то. Смарт-часы для кого мы приготовили? Для вас.
0: Это точно.
1: Вот, еще у нас есть фирменная футболка, тоже для вас. Поэтому вам осталось только набрать вот эти цифры 23-24-88-3, кэш-код Москвы 495.
2: Реклама. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго-Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
9: Ты с ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
14: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: обратный отчет в первой смене.
1: Сегодня в обратном отчете участвует Азат. Казань на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые ведущие.
1: Добрый.
3: Подождите, а у вас сколько времени? Почему день?
2: Ну, так уже ради вежливости говорю, поэтому так, доброе утро, конечно, время
3: московское. Нет, а мало ли, я просто могла перепутать.
1: Рита интересуется просто, сколько уже сейчас, который час в Казань?
2: Так же, как и в Москве.
3: Вот. А, все, и хорошо. 15:08. Все, мне теперь стало спокойнее, что вы тоже немножечко не выспавшийся. Чуть-чуточку, самую малость.
2: Да нет, кажется, так, наверное, выспались, вроде бы все нормально.
1: Но самое главное сейчас сосредоточиться, да, и прям вот мозги напрячь на ближайшие пару минут, потому что там будет 3 раунда по 10 секунд.
3: Вы слышали, как игра проходит?
2: Да, несколько раз слышал.
3: Ну все, супер.
2: И РФМ часто слушаю.
3: Отлично. Тогда все будет так же. У нас, значит, 3 раунда, и в первом раунде нужно будет назвать 3 предмета на заданную тему. Если готовы, начнем?
2: Начнем.
3: Тогда назовите 3 разновидности колбасы. Обратный отчет пошел.
1: Какая она бывает?
2: Вареная, копченая, сыроваренная. Ну, вяленая, наверное, не подходит. Вареная, копченая.
1: Ну, еще какая? На название. Год новый наступил, так, помните?
2: А, название имеете в виду?
1: Да, да, да.
2: Ну, много их названий. Вязанка, папа может, там абсолютно много.
3: Ну, короче, колбасе вы спец, мы это поняли.
1: Да, салями сервела тоже ждали. Ну, ладно, ладно, давайте.
2: Хотя редко употребляю колбасу, но тем не менее.
1: ППшник пожаловал. Окей, сейчас будут песни.
2: Наверное.
3: Да, сейчас будут песни. У нас второй раунд, соответственно. Мы с Сашей вам чуть-чуть, знаете, так напеваем песню, а вы допеваете ее, ну, или просто проговариваете. Знаете, да? Тогда, если что, обратный отсчет пошел. Если выйдешь ты мне...
1: Куда?
3: Куда? Куда, люди?
2: Если выйдешь ты мне...
3: Ну, ну, куда? Куда
1: выйдешь?
3: Нав...
1: Навстречу.
3: Навстречу.
2: Если выйдешь ты мне навстречу...
1: Даже гренет гром, не замечу. Ну что, Азат, на втором раунде сегодня остановились. Все-таки подарки остаются у нас на Retro FM. Будем ждать вновь вас в гости. Да, Казань мы так просто не отпустим.
3: Ни в коем случае.
1: Обязательно нам понадобится победа.
3: Послушаем про все виды колбасы, потому что у нас некоторых нет, например.
1: Да-да-да. И будем ждать вас вновь. А пока вам классного июньского вторника. Пусть лето также посетит. Сетит во всех смыслах Казань и поднимет вам настроение. Сиси Кэтч на Ретро FM. Послушаем.
0: Обратный отчет.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, ребят, сегодня 2 июня. Мы решили не усложнять этот день, а называть его вот таким, обычным, привычным, рутинным, можно даже сказать. И выяснить все-таки, а как же должен выглядеть этот самый обычный ваш день для того, чтобы он стал приятным? Может так. быть, даже немножко радостным.
2: Марина нам пишет, ну, конечно, с фотографией пирожочка. Самый обычный день начинается с прогулки с собакой. Она такая любопытная. Все утро что-то делает, всегда разное. Гоняет кошек, голубей, гоняет мяч и очень любит собирать шишки. Но мне кажется, наблюдение за своим питомцем.
1: Ну, конечно, это вдохновляющее.
2: Это вдохновляет. Ну, но главное, человек герой для меня. Все равно просыпается, идет и каждый день радуется. Это супер.
1: Да, Маруся пишет: доброе утро. У меня день распланирован так: стирка, уборка, приготовить обед, высадить остатки рассады цветов. И самое главное сегодня — выпечка хлеба для семьи.
2: Вау.
1: Всем добра, здоровья и хорошего настроения. Маруся, сразу чувствуется, что все эти занятия вы будете выполнять с улыбкой на лице и действительно вдохновляться ими. Так, обыденный день пенсионера всегда самый приятный, Андрей пишет. Ибо если и работаешь, то только для себя любимого. Поджарить яишенку, полить огурчики, накормить, погулять с собачкой. Все делаю с чувством, с толком, с расстановкой, Андрей, а мы даже не сомневаемся.
2: Какие молодцы у нас все.
1: Да, пишите в соцсетях, мы обязательно вернемся к теме, я думаю, что минут через 20, и разберем ваше сообщение на Ретро-ФМ.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 23 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: еще хочется. Ну, давайте продолжим вместе. 8.00, столица, это первая смена на Retro FM. Погнали! Вадим Ривман новости рассказывает, послушаем.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили продлить режим самозанятости. Первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьеру Михаилу Мишустину с инициативой продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с будущего года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность ежегодной индексации с учетом инфляции и других социально-экономических условий. Пока в России, напомню, режим самозанятости действует до конца 2028 года. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства. Кроме того, до будущего года планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. Ильский нефтеперерабатывающий завод в Новороссийске атаковали беспилотники. Произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Кроме того, обломки сбитых дронов упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Атаки украинских беспилотников отмечены российские нефтеперерабатывающие заводы. Объекты топливно-энергетического комплекса стали регулярными в последнее время. Цель ударов – нарушение логистики снабжения и сокращение объемов переработки нефти. Российские дипломаты предпринимают всевозможные меры для защиты россиян из числа членов экипажа танкера «Тагор», задержанного Францией у берегов Бреста. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. ВМС Франции, напомню, при поддержке Великобритании и других партнеров задержали нефтяной танкер 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом. Позже выяснилось, что капитан танкера – гражданин России. Утверждается, что он неоднократно отказывался выполнять указания французских военных. Из-за этого возникла необходимость взять судно под контроль силой. На борту находились 23 члена экипажа, и гражданство не уточняется. Ну и последняя жительница Швейцарии, возвращавшаяся домой после отдыха в Германии, озадачила сотрудников погранконтроля необычным количеством багажа. Таможенники остановили автомобиль на границе и сопровождавший его фургон. Во время проверки женщина заявила, что возвращается из отпуска. После этого предъявила сразу 55 чемоданов. Сотрудники таможенной службы тщательно проверили багаж. Все чемоданы содержали исключительно личные вещи путешественницы, поэтому претензий к ней не возникло. И еще курсы валют: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25. Ну а далее первая смена на Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. На Retro FM.
0: 3:09, столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Обожаю тех людей, которые берут с собой фургон вещей в путешествие. Кстати, у тебя размер отпаривателя не изменился?
3: Ты же знаешь, что есть один такой человечек рядом с тобой, прям находится напротив.
0: Кто не знает, у Ритки чемодан два раза выше нее. И это всегда вызывает подозрения. Приходится оправдывать, доказывать, что она там по утрам на радио где-то работает. Не доверяют,
3: да,
0: проверяют.
3: Там костюмы.
0: Это первая смена на Retro FM. Скоро не Райхит будет, а сейчас Мэйвуд зарядит нас на весь день.
2: Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, вторник, 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
1: Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и к чужим словам. И не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, страхи, это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
1: Козероги, ваши практичность и последовательность укажут верное направление.
2: Водолей, больше опирайтесь на факты, интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
2: Просыпайтесь вместе с нами в этот такой спокойный, но классный вторник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, в столице 8.12, точное московское время. И, вы знаете, хочется поделиться еще одной полезной новостью, полезным исследованием, которое, возможно, улучшит ваше состояние
1: давай.
0: И ваше здоровье.
1: Давай.
0: Вот, давай так, если время разделить на 100%, ой, сколько из них ты жалуешься на жизнь?
1: О, ну нормально.
0: Ну давай так, нужно число.
1: Ну давай назвать. Процентов, ну давай, ну 20, например.
0: Здоровой будешь.
1: Да?
0: Не, на самом деле, если 10, то ничего полезного в этом не будет. Жаловаться полезно для психики.
1: Ага.
0: Говорят, если ты 10% будешь жаловаться, это значит, что ты не будешь давать выходить кортизол достаточно из организма. А его, старину, надо выводить. Люди, которые регулярно жалуются на жизнь друзьям, ну или там в соцсетях, да, что особенно сейчас популярно, чувствуют себя счастливее на 35%, чем те, кто вот негатив в себе только носит. Потому что высказанная обида, если она вообще есть, снижает уровень кортизола за 10 минут. А вот молчание, наоборот, ведет к тревоге, психосоматике. Давай, высказывайся.
1: Давай.
0: Пользуйся
1: так,
0: ситуацией.
1: Ну, во-первых, смотри, а что, я сейчас прям придумала, как заработать много денежек.
0: Mm-hmm.
1: Сейчас скажу, понимаешь, и все услышат, я уже ною, потому что можно в соцсетях тогда сделать курс по нытингу.
0: Yep.
1: Вот, зовешь людей, делаешь там курсы свои.
0: Нытинг 2.0.
1: Нытинг 2.0, нытинг про, в конце-то концов. А я уже сейчас начну жаловаться, я говорю, потому что я пока буду говорить, кто-то другой это сделает. А так всегда и бывает, поэтому вот я никак не могу... Давай, выключи микрофон, и я тебе еще про бывшего расскажу. Мне сегодня снился как раз все, как ты любишь.
0: Кстати, пожаловаться можно в том числе и в наших соцсетях. Мы когда тему обсуждаем, мы там ждем как веселых историй, так и таких вот, знаете, жизненных, наболевших, когда вот чисто сердечное признание,
1: конечно,
0: звучит. А вот у меня сегодня вот такой вот день. И дальше по пунктам. Тра-та-та-та-та. Кстати, через пару минут мы перейдем. Простой, рутинный, обычный день. Из чего он у вас состоит? И особенно вот тот обыденный день, который показался вам приятным. Обсудим совсем скоро, сразу после его.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня мы обсуждаем простой, обыденный, рутинный день, и что в нем может быть приятно, вот если брать конкретно будни. Вот по исследованию хочу назвать, наверное, топ-3, можно так сказать. Эффект первой чашки. Опросы показывают, что 70% людей описывают самый приятный микромомент такой в течение дня. Это первые 10 минут утреннего кофе. Ну или чая в полной тишине. Еще...
2: Видал такое?
1: Еще...
2: Я нет.
1: Еще на людей магия чистой постели действует.
2: О, да.
1: Вот один из
2: да.
1: самых доступных пиков тактильного счастья, когда вот человек вечером ложится в кровать со свежевыстиранным постельным бельем. Или радость зеленого коридора. Вот когда едешь на работу, да, там 6 утра, и случайное попадание на 3-4 зеленых светофора. Вот люди ощущают реально этот гормон дофамина, потому что чувствуют, как будто в лотерею выиграли. Ну вот да, когда одни зеленые светофоры, прям такое вдохновение, как будто ну вот вся вселенная за тебя. Вот все сегодня будет складываться само собой. Хочется вам такого пожелать именно сегодня, в этот обычный такой приятный рутинный день.
2: Так, будем читать наших слушателей.
1: Будем.
2: Отчинятся с
1: нами. Давай.
2: Елена нам пишет: доброе утро, любимым ведущим и всем радиослушателям. Каждое утро встаю на работу. Начинаю день с чашечки кофе. Включаю ваше радио, заряжаюсь позитивной энергией, хорошим настроением и вперед к подвигам. И желает всем того же. Еще говорит, что у любимого внука Владислава сегодня день рождения. 6, настроение вдвойне классное. Мужик уже растет.
1: Хорошо.
2: Поздравляем.
1: Евгений пишет, про удовольствие. Изготовки еды, гимнастики с зарядкой, из эйфории, когда сходил на хороший фильм. Настроение такое, словно ох, как приятно. Кстати, вот фильм Майкл рекомендует. Особенно, да-да-да, про Майкла Джексона. Он идет по-прежнему в кинотеатрах. Мы про него рассказывали в нашем киноскопе. По четвергам обычно выходит эта программа. Так что, если что, посмотрите про легенду поп-музыки.
2: Да, вот Николай, смотри, как вам писал сообщение. Доброе утро. Я люблю свою работу. Люблю утром встречать переходящих сотрудников. Поднимать им настроение. Кому-то шуткой, кому-то просто улыбкой. В итоге весь день проходит на позитиве. Когда все с утра хоть раз улыбнулись, работать и жить легче.
1: Ну, это классно. Вот классно, когда вот ритуал. В коллективе, да, есть там человек, которому это важно, и который старается как-то поднять сразу настроение, может быть, на что-то обратить внимание, сказать комплимент или просто, не знаю, шутку какую-то произнести, и у человека, который, может быть, уставший, так еще не выспавшись, приехал на работу в офис, сразу поднимается настроение и желание работать.
2: А вот у Олега как проходит утренний ритуал.
1: Как?
2: Мой
1: как?
2: Обычный необычный день. Открыл глаза, на часах 6:11. Ну что же, надо вставать. Встаю, а на часах 6:55.
1: Прекрасно. Пишите в Максе, пишите в группе «Рассмена» ВКонтакте. Будем читать, будем разбирать и делиться друг с другом. А из чего же может состоять обычный, но такой приятный рутинный день?
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Кучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Да все без... нормально.
4: Что?
3: Эшпы.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
11: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
12: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Маэстро Юрий Антонов рассказал нам о том, о чем же шелестит высокая трава, о чем нам нашепчет Маргарита.
1: Ой, ну, у меня такая, знаешь, новостишечка для... Я даже не знаю, для кого она, для трехлеток или для родителей, как бы. И те могут позаимствовать идею или, наоборот, обезопаситься. Трехлетка сбежал из дома в Ростове. Ну, а что, он уже пожил. Он понял, что хотелось бы немножечко других условий. Где двухэтажный дом?
0: А я хочу мир посмотреть.
1: В конце концов, да, сейчас работать заставит. В общем, это, конечно, ну, хорошо, что все хорошо закончилось.
0: Вот, самое главное, все живы-здоровы.
1: Конечно, там еще и, думаю, похихикали, ну, так вот, с дергающим глазиком. Короче, утром 1 июня маленький ростовчанин. Ну, а что, ростовчане, ты же знаешь, они...
0: Ну, люди самостоятельные, такие, предприимчивые,
1: типа,
0: конечно.
1: Нормально, Ростов папа или мама? Папа, да?
0: Да.
1: Все, хорошо. Решил исследовать мир.
0: Я не буду воспринимать это как оскорбление, нет.
1: Вообще
0: не за дело.
1: Подожди, а как
0: ничего
1: правиль...
0: такого.
1: А как правильно, подожди.
0: Ростов, папа. Одесса, мама.
1: Все,
0: ну,
1: все,
0: говорят,
1: хорошо.
0: Черновир, племянничек
1: все,
0: иногда.
1: Все, договорились. В общем, пока родители спали, он вышел из дома, сел в автобус.
0: Так.
1: Махнул в соседний район.
0: Ага.
1: Там его заметили в магазине сотрудники. В общем, малыш был на допрос.
0: Может, у него девчонка на Сельмаше, не знаю. Ну, говорит, да сейчас я заскочу к своей, да. Пару часов с зайкой погуляем и вернусь.
1: Мне понравилось, что представился он Димой. Спойлер, никакой он не Дима, конечно.
0: Хорошо.
1: Работники позвонили в 112. Оператора, значит, сопоставили данные с заявкой о пропаже. Все, за секундочку вернули. Рецидивиста трех лет к своей каше. Вот, все хорошо с ребенком. Ну, а родитель, да купим мы тебе этот лего. Да, господи, зачем такие меры надо было принимать?
0: А что-то из-за чего? Наверное, каша с комочками была.
1: 100%. Теперь я Дима, и я сам решаю. Мне уже 3.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки свежего винограда и косточковых фруктов из Армении. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничения попадут в том числе вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями при ввозе такой продукции в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. В Ростовской области стартовал очередной этап конкурсного отбора инициативных проектов «Сделай вместе». Участие в конкурсе могут принять проекты, выдвинутые на собрание граждан и прошедший отбор. Голосование по проектам начнется 29 августа и завершится 28 сентября. Победители конкурса

0: готовы 73 из них. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Важным этапом подготовки акваторий к приему отдыхающих является очистка дна и участка водоема от опасного мусора. Водолазы обследуют и очищают объекты отдыха на воде. Каждый второй россиянин выступает за запрет искусственного интеллекта при отборе резюме. Такие данные исследования приводит портал SuperJob. По данным сервиса, 57% экономически активных граждан отрицательно относятся к автоматическому скринингу кандидатов. При этом половина опрошенных считает, что использование искусственного интеллекта при подборе персонала нужно запретить на законодательном уровне. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 8.38, точное московское, мы возвращаемся в игру, в большую музыкальную игру под названием «Нейрохит», в которой нам, во-первых, помогает искусственный интеллект, а во-вторых, ну, помогает кто-то из слушателей.
1: Конечно же. И еще вокал. Чем он более не идеальный, тем нам больше нравится. Друзья, «Нейрохит», звоните, будем с вами петь, а как получится. А кто мы такие, чтобы вас судить? Мы еще вам плохо подпоем. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота «Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота «Римстрой».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00.

0: И состав нашей утренней команды расширяется. Саша, Рита и теперь Анна на связи из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Анна, как бы вы описали свой такой приятный рутинный день, вот состоящий из обычных занятий, каких-то типичных для вас дел? Вот что в нем точно присутствует?
1: Можете повторить вопрос, так плохо слышно было.
2: Мы сегодня обсуждаем, знаете, такой обычный рутинный день. Вот из чего, ну такой приятный, из чего бы состоял ваш обычный рутинный день? Например, вот сегодня вторник, вы проснулись, наверняка выпили уже там чай, кофе и решили позвонить
1: чашечку
2: нам.
1: Чашечку кофе, да, и по пути на работе решили позвонить вам и дозвонились.
2: Так, хорошо, уже хорошо.
0: А на работе, вот, например, есть какие-то еще дополнительные занятия, помимо трудовых обязанностей, вот которые вы точно ритуалы, может, какие-то соблюдаете для того, чтобы денек
1: да,
0: был то, что
1: конечно.
0: Надо?
1: Да, конечно. Что? Конечно, выпить кофе со своими сотрудниками любимыми.
0: Обсудить
1: чего-нибудь, да? Зарядиться, хорошим настроением.
0: Но сотрудники такие у вас, которые заряжают именно хорошим настроением, да? Кайф коллектив.
1: Только такое, да, только такие.
0: Счастливый вы человек, Анна. Да, пусть так и будет. У вас вот в той остальной жизни, а сейчас на две минуты дайте нам класс, дайте нам нейрохит, дайте нам вокал вот такой свободный, как там говорят, как будто никто не слышит.
2: Да.
0: Да, так что не стесняйтесь.
1: Хорошо.
0: И выиграть у нас беспроводные наушники. Это если с первой подсказки разгадайте нейрохит. Слова те же самые, которые были в оригинале. А вот музыка поменялась, пожалуйста. Сосредоточьтесь и послушаем первый нейрохит.

0: Группа Ронда.
1: Так, так, так. Я что-то слышу.
2: Группа Ронда.
1: Ронда. Ага, что за песня?
2: Звезды. Частью вселенной.
1: Частью вселенной, да-да. Ну, слушайте, я так понимаю, что там целая команда, да, у нас собралась, коллектив музыкальный, есть поддержка, есть надежное
3: там
1: плечо товарища.
3: Кто-то поет, я слышу.
1: Да. А давайте так, и у нас еще припев есть. Послушаем вторую нейрохит, пожалуйста.
4: Тоже являются частью вселенной.
1: Ра!
4: Тоже являются частью вселенной.
1: Я даже не знаю, как это охарактеризовать, что-то прорычал, прогавкал человек там, да. Ладно, давайте нам оригинал. Мы запомнили, что вы сказали, Ронда.
2: Счастье вселенной.
1: Вот это, Кай, вот это оригинал, за который мы топим, который мы будем исполнять сейчас, когда он зазвучит на Retro FM. Ну а прям в эту секунду мы поздравляем Анну из Санкт-Петербурга и весь ее коллектив.
2: Спасибо большое.
3: То есть мы правильно понимаем, вы сейчас уже на работе с коллегами вместе?
2: Не, мы еще по пути на работу.
3: По пути.
2: И моя коллега, она недавно до вас дозванивалась, и тот и выиграла.
1: Ну,
2: поэтому...
1: Да вы просто чемпионы. Прошаренный
3: человечек, я так понимаю.
1: Сейчас я все тебе расскажу.
3: Он боец.
1: Сказала подруга. Ань, поздравляем вас, коллеги ваши, тоже огромнейший привет на работе, чтобы у вас сегодня все складывалось на пятерку с плюсом. Ну и давайте вместе с нами насладимся суперхитом от команды Ронда и Александра Иванова.

0: А действительно, рай может стать местом на земле, если, немного потрудиться над этим. Мы сегодня говорим про простой рутинный день и как можно взять и сделать его таким приятным и радостным.
1: Да.
0: Из самых простых, обыкновенных
1: самый
0: дел.
1: Самый обычный. Я вот, как всегда, знаете, сколько вот за эту песню себе положила черно-белых топиков в корзину. Ну, потому что лето, да, моя бесконечная рутина. Я что-то нахожу, потом удаляю. У меня такая игра сама с собой. Меня она веселит. Еще скидки. Вот, а если у вас есть какая-то...
0: Давайте это могучую подарю и хотя бы деньги сэкономишь
1: хотя
0: немного.
1: Хотя бы заяц ловит яйца.
0: Если тебе надо просто что-то нажимать, чтобы что-то куда-то погружалось,
1: да,
0: есть выход.
1: Да, мне нужно...
0: Не обязательно маркетплейс. Так, ребята, держаться. У нас еще 2 часа впереди сплошного приключения игрового, музыкального, новостного. Будут новости спорта, кстати, отдельно напомню.
1: Да, будет что, где, когда. Вот там, в отличие от нашего нейрохита, ни в коем случае нельзя подсказывать. Там только вы, без всяческих умных колонок, без интернета. Вот там мы жестко следим. Мы, конечно, с вами.
0: Да,
1: мы
0: да,
1: вам
0: да.
1: помогаем.
0: 60 секунд размышления и денежная сумма хорошая на кону. Не пропустите. Сегодня совсем скоро на Retro FM.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325. 619-600-156-873.
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
1: Retro-FM.

0: Столица 9.00. Хочется еще? Вам тоже хочется? Ну, тогда продолжим это. Взаимное желание. Первая смена на Ретро-ФМ. Дайте, пожалуйста, свежих новостей. Вадим Ривман, ну, пожалуйста.
1: Да, вот он я с ними. Доброе утро. Рассказываю, так, россияне должны оплачивать отопление только на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов или решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета платы за отопление, напомню, складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, считая депутаты. Центробанк продлил ограничения на переводы за границу. Как сообщили в пресс-службе регулятора, запрет будет действовать до 7 декабря. При этом физические лица из так называемых недружественных стран, которые работают в России, смогут переводить за границу сумму в пределах своей зарплаты. Для неработающих, нерезидентов и юридических лиц переводы по-прежнему будут запрещены. Исключение сделают для иностранных компаний, которые контролируют российские юридические или физические лица. Кроме того, в России до 9 сентября продолжат действовать ограничения на снятие наличной иностранной валюты. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Также введена обязательная маркировка звонков от организаций. Ну и последнее. Банан за миллионы долларов исчез из экспозиции музея во Франции. Арт-объект под названием «Комедиант», представляющий собой прикрепленный скотчем к стене банан, похитили во французском городе Метц. Экспонат находился в местном филиале центра Жоржа Помпиду. Руководство музея обратилось в полицию с заявлением о краже. Автор работы – итальянский художник Маурицио Кателлан. Его произведение, надо сказать, неоднократно уже вызывало споры, привлекало внимание публики. Так, в 2024 году одна из версий «Комедианта» была продана на аукционе более чем за 6 миллионов долларов. Это все тот же банан. Ну а в 2025-м посетитель выставки снял банан со стены и просто съел его. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Фанаты, Саша, Арита на местах. Ну, хоть какая-то стабильность в этом мире. Первая смена на Ретро-ФМ. Подготовили спорт, подготовили что, где, когда.
1: Ну и, конечно же, тему подготовили. Да. Она у нас, знаете, такая сегодня спокойная, обыденная. Мы говорим про ваш обычный, самый обычный, рутинный, но такой приятный вторник.
0: А вот хит, который начнется этот час, будет очень неспокойным, потому что за дело берется Роксет.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня уже вторник, уже второй день лета. Вслушайтесь только, 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые, важные переговоры, разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны конкретика в действиях укрепит... Это у овнов укрепит профессиональную репутацию. А до скорпионов еще знаешь, сколько идти.
1: Доберемся. Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: Львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям, страхи – это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию, надежнее оптимистичных прогнозов, помните об этом.
1: Козероги, ваши практичности и последовательность укажут верное направление.
2: Водолеи, больше опирайтесь на факты, интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями, следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
2: А у нас кое-где сокрыт спор, но мы вам через несколько минут обо всем расскажем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене!
1: И сразу же принимаем шайбу. Начнем с хоккейных новостей. «Локомотив» сообщил об уходе Боба Хартли с поста главного тренера после победы в Кубке Гагарина. Канадец теперь будет консультантом. На освободившееся место клуб из Ярославля пригласил Дмитрия Квартального. Поздравляем. Далее. Первая ракетка мира Арина Соболенко победила Наоми Осаку в четвертом круге Ролан-Гаррос и в 16-й раз сыграет в четвертьфинале шлема. 23-я ракетка мира Диана Шнайдер обыграла Мэдисон Кис и дебютирует на этапе 1-4. Как и Анна Калинская, выбившая Анастасию Потапову. Еще новость. Серена Уильямс объявила о возвращении в тур. Она сыграет на парном турнире в Queen's Club. Отмечу, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» не выступала уже с 2022 года с возвращением Сирены. Хотя пусть сначала все случится. Далее, футбольные новости. Дмитрий Игдесамов стал главным тренером ЦСКА, заключив контракт на 2 года с опцией продления еще на 2. Игдесамов исполнял обязанности главного тренера ЦСКА после отставки Фабио Челестини в начале мая. Ну а ранее он работал в академии клуба и возглавлял молодежную команду армейцев. Теперь о деньгах и контрактах. Максим Глушенков будет зарабатывать 20 миллионов рублей в месяц в «Зените». На его контракт будет рассчитан до 2030-го. При этом полузащитник и его агенты получат за заключение нового договора еще 5 миллионов евро и, как говорят, поделят напополам. Далее. «Индепендиенте» сделал «Спартаку» официальное предложение о трансфере Исикеля Барка. Аренда с опцией выкупа 50% прав на футболиста, которые принадлежат российской команде. Игрок хочет вернуться в Аргентину по личным причинам, говорят. Отказался продлевать контракт, хотя клуб РПЛ предлагал ему, между прочим, 4 миллиона евро в год. Однако условия сделки не устроили руководство москвичей. Вот предложение от «Индепендиенте». Ну и предложение было отвергнуто. При этом отмечается, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть уже от позиции самого футболиста. Исикель, определись. Ну и в завершении еще одна приятная футбольная новость. Лука Модрич поедет на 5-й чемпионат мира в своей карьере. 40-летний полузащитник сборной Хорватии включен в итоговую заявку своей команды на чемпионат мира 2026. Лука, удачи и классной игры тебе и твоей сборной. Ну а мы продолжим в ритмах ламбады от команды Каома.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Обожаю эту песню. Вот именно это. Даже больше, чем первоначально. Оригинальную «Ламбаду», но от все той же команды Кайома. Дайсанду «Ламбада», «Хей» на ретро-ФМ. Продолжаем в танцевальных ритмах встречать этот, казалось бы, обыкновенный, такой рутинный вторник.
1: Правильно, правильно. Тяни время, я пока
0: смотрю. У тебя компьютер не загружается.
1: А что такое «Дансунда Ламбада»? Мы все так весело поем, но даже не знаем вообще о чем.
0: Да.
1: Так, сейчас. Ламбада.
0: Татушки тр-т-т.
1: Ну что такое-то? Слушай, ну тут что-то, в общем, не буду я танцевать, я так понимаю. А, танцуя ламбаду. И не буду.
0: То есть
1: там,
0: это процесс
1: там,
0: глагол имеется в виду.
1: Танцуя ламбада. И там еще дальше написано про то, что не буду там грустить потому-то, тому-то. В общем, будет человечек танцевать ламбаду, и все у него будет хорошо. Понятно?
0: Всем настроение дайсунду.
1: Да, всем дайсунду за мой счет.
0: Дай нам новость.
1: Представляешь, как приходишь в бар, говоришь, всем дансунду за мой счет. Все такие довольные, а ты просто на автомате включил музыку.
0: Опа, и под Антонова летящий поход. Ладно, ладно.
1: А у меня тоже про хорошее настроение. Завирусился ролик, его очень легко представить. В Китае мужчина решил себя привести в форму перед летним сезоном.
0: И?
1: Немножечко не рассчитал силы. Вот, в общем, пришел на занятие.
0: Да.
1: На коврике начал что-то заниматься. Угу. А потом, знаешь, когда вот ты переворачиваешься, чтобы ногу чуть-чуть покатать на ролике. Угу. На таком.
0: Мышцу.
1: И
0: бедро,
1: мышцу, да?
0: Да.
1: И уснул на 7 часов. Мало того, на видео видно, как в какой-то момент к нему кто-то приходит. Вторым ковриком его накрывает. Ну, типа, ну, спит человек.
0: Забота.
1: И потом абсолютно реальная его эмоция, когда в какой-то момент его девушка другая будет, и он вообще не понимает, что, где? Я уже худой, 7 часов проспал человек, понимаешь? Ну а что? Спорт вымотал. Первая тренировка, говорят, самая сложная.
0: Аккуратней с поворотами во время занятий спортом, ребята.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 тысяч рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб.
15: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
2: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
15: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
2: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб
15: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня говорим про обыкновенный, рутинный, казалось бы, день, но вот что делает его приятным для вас, какие занятия, какие традиции, может быть, ритуалы. Вот мы именно берем типичный будничный день. Владимир пишет: «Доброе утро. Я планирую на день только основные задачи, а остальное решаем попутно. И, конечно, с утра чашечку кофе». Так, Евгений, вот так просто не по теме, но приятно. Ребят, вы лучше, бомбически. Вот давно ничего не включал, а тут включил, потанцовываю только под песни Ретро-ФМ. Так торкает от фильма Майкла и от вашей радиостанции. Космос просто на душе.
2: Спасибо большое. Очень приятно такое слушать.
1: Да.
2: Лилия пишет: «Привет, ребята, Ретро-ФМ. Наконец-то солнышко на душе приятно. Вот сегодня приедет доча и внучок, будут делать манты. Всех приглашаю в гости, а у меня вот каждый день праздник». Вот я восхищаюсь людьми, которые каждый день готовят, и для них это праздник, понимаешь? Ребята, все вообще, девчата,
1: слушай, ну кто
2: мамуль,
1: как это, мне тоже это вдохновение достаточно. Просто другое дело, когда это становится, ну, слишком много и рутинно, да? А когда это действительно как любимое дело, почему бы и нет? У некоторых это медитация вообще.
2: А у некоторых, сейчас я одного человека отцом зовется, еще знаешь, что себе позволяют? Вот я вообще в шоке. Ой, что-то ты не так приготовил. В этот раз невкусно.
1: Это на мать наговаривать?
2: На мать наговаривать, стихами заговаривать. Но мне кажется, в этом какой-то, знаешь, такой файт и стабильность семейной жизни.
1: А может быть, даже флирт.
2: Да, потому что...
1: Не дожарила.
2: Ах, ему не пан... А я теперь еще лучше сделаю. А, ну что ты не то немножечко.
1: Ладно, сегодня вкусно.
2: Да. Светлана нам пишет: «Доброе утро, страна. Проснулась, потянулась, умывание, прохладный душ, кофе, макияж, прогулка с собакой, зарядка, завтрак и на любимую работу». Вот так вот.
1: Сейчас вообще, это когда тебе там невкусно было? Сейчас разговор начнется.
2: Сейчас будет сообщение: «Мы тебя теперь вообще кормить не будем».
1: Родителям, да, большой привет. Да. Продолжайте в том же духе. Все нравится,
2: очень,
1: все классно.
2: Все супер,
1: даже нам иногда
2: честно
1: достается. Вот, ну что, давайте к сообщениям мы еще обязательно вернемся. В соцсетях пишите, в Максе, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте писать. Мы тему не закрываем ни в коем случае. Просто пора обсудить свежие, актуальные, серьезные новости. Главный докладчик по теме Вадим Ривман.
3: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Филиппины официально пригласили Владимира Путина посетить страну для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Он состоится в ноябре. Об этом сообщил посол Филиппин в Москве Игорь Байлин. По словам дипломата, на данный момент ответ от российской стороны пока не поступил. Добавлю, что саммит АСЕАН пройдет в Маниле, столице Филиппин, с 10 по 12 ноября. В России с 1 сентября начнется маркировка широкого спектра средств гигиены, включая зубные щетки, мочалки и салфетки. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Участники оборота необходимо будет зарегистрироваться в системе «Честный знак» с 1 сентября. Ну а с 1 октября этого года стартует нанесение кодов на продукцию. Отмечается, что нововведение охватит новые гигиенические товары, такие как бумажные полотенца, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, помазки для бритв, маникюрные наборы и многое другое. Россия с сегодняшнего дня ограничит поставки из Армении винограда и косточковых фруктов. Об этом сообщает Россельхознадзор. Под ограничение попадут в том числе вишня, черешни, абрикосы, сливы, персики, нектарины. В ведомстве объяснили решение участившимися нарушениями при ввозе такой продукции из Армении в Россию. В Россельхознадзоре также заявили, что ограничения связаны с защитой программ поддержки российского садоводства, плодоводства и виноградарства. Пользователи iPhone в России не смогут пользоваться 5G. Apple разорвала контракты с Россией. Из-за этого сертификация смартфонов в российских сетях нового поколения стала невозможной. Об этом сегодня сообщают «Известия». Технически iPhone поддерживает частоты, на которых российские операторы планируют разворачивать 5G. Но вот после ухода с российского рынка Apple прекратила все контакты с местными операторами. Передать необходимые данные и получить сертификацию для работы в отечественных сетях теперь практически невозможно. В Москву постепенно приходит лето. Сегодня в столице ожидается теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов. В городе будет переменная облачность.

0: 9:38, предлагаю серьезные занятия, Маргарита. Угадай с трех слов.
1: Давай.
0: Ну, давай слова.
1: Подожди, я должна слова говорить. Тогда что, где и когда? Ты на это намекаешь?
0: Итак, внимание, правила игры. Да, ребята, самый серьезный из наших игр интеллектуальных, где нам нужен, ну вот реально, капитан, соображающий очень быстро, играющий честно, без интернета, без подсказок.
1: Да, звоните, пожалуйста. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Мы будем ждать тебя. Честный капитан, который хочет сыграть, для которого игра — это гораздо больше, чем, ну, что-то позвоните, денежки
0: срубить. Честный капитан.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей! За легендой. 8 800 222 0770.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточная и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: «9.45 в Москве. Мы продолжаем летние игры в нашем любимом радиоклубе. Что, где, когда?»
2: Ну что же, давайте пытаться выиграть.
1: Итак, нам пожаловал Александр Юшкар-Ола на связи. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, ЕТРФМ.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Обещайте честно играть?
3: Конечно.
1: Ну хорошо. Тогда у нас на кону 12 тысяч рублей.
2: Судья, клянусь.
1: Да. Честно. Ну, честно, да? Не, мы доверяем вам. Да, минута у нас будет у троих на обсуждение всяких версий. И затем вы, как капитан, определитесь с финальной версией ответа. Понятно?
3: Да, да, все понятно.
1: Ну что ж, тогда давайте сразу переходить к вопросу игры.
4: Внимание, вопрос. С какой целью придворный художник английского короля Карла I, великий Ван Дейк, изобразил на своей картине автопортрет с подсолнечником этот цветок – подсолнух?
2: Так.
1: Так. Александр, есть мысли, почему подсолнух? Так.
3: Ну, чтобы нарисовать природу, влиться в природу, в эту, как летний пейзаж.
2: Но именно подсолнух почему-то, что там есть семечки, листья.
1: Да, ну, еще он, получается, ассоциируется с солнцем, подсолнух, например. Да, может, там, не знаю, изобразить, что король затмевает солнце, красивее, чем солце. Или, может быть, показать, с какой стороны
2: время
1: солнце светит.
2: Время года какое-то.
1: Ну, вот, да. То есть, обычно же подсолнухи
2: же
1: к солнцу тянутся. Вот, и получается вот лунная сторона, где, может, лето, да, изобразить. Весну. Либо, может быть, вот солнце оттуда, тени туда. Может быть, что-то это как-то связано с позицией солнца было. Или время дня. То есть, да, вот вверх он обращенный, это солнце в зените. Или, может быть, какое-то другое время суток. Так, Александр, ну вам что-то надо будет выбрать. Я повторю вопрос. С какой целью придворный художник английского короля Карла I, великий Ван Дейк, изобразил на своей картине автопортрет с подсолнечником этот цветок? Подсолнух. Итак, Александр, какую версию выберем?
3: Ну, я думаю, ассоциация с солнцем.
1: Угу. Хорошо, давайте примем ответ, послушаем правильный, мы же не знаем.
4: Внимание, правильный ответ. Так же, как подсолнух все время поворачивается к солнцу, так и верноподданный все время смотрит на своего короля. Ван Дейк изобразил подсолнечник с целью выразить свои верноподданические чувства.
1: Ого! Ну так, ну хорошо, красиво, глубоко,
2: хорошо,
1: да, связано с природой.
2: Да. Первую часть мы как будто, ну, попытались.
1: Да,
2: а вот
1: начинали
2: вторая,
1: правильно.
2: Конечно.
1: Да, чуть-чуть не докрутили. Александр, вам спасибо большое за обсуждение, за честную игру.
2: Да,
1: ну, сегодня не просто было, чуть-чуть мы все не докрутили.
2: Ну, ничего, а давайте, знаете что, вот докрутили или нет знатоки из телеверсии, я вам предлагаю узнать, потому что летние игры уже начались, в выходные вы сможете посмотреть. Ну и подучимся немножечко, и как вернемся, и как выиграем все деньги.
4: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Ну что, Маргарита, как проходит наш полет?
1: Ой, наш полет проходит правильно, на хорошей высоте. Мясо, рыба, уже свой выбор мы сделали. Это было в 7 утра. Вот, предлагаем дальше с нами продолжить. У нас будет еще предложен фейк-контроль. Также предложим вам обязательно отписываться по нашей теме про самый приятный обыденный день. Ну и, конечно же, как всегда, в меню лучшая музыка. Только, вернее, не только для бизнес-класса, а для всех пассажиров нашего рейса «Первая смена».
0: Девочка, пледик еще принесите, пожалуйста.
1: Пожалуйста.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
4: Вечеринка.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Турецкие выходные возвращаются.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Стой, иначе выстрелю.
10: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
10: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
15: 16+.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
16: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
15: 12+.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 10. Ну что, как вы? Лето чувствуете? Вот мы прям на 100% чувствуем. Мы будем делиться этим с вами. Это первая смена. Ну и самый серьезный из нас расскажет новости. Вот серьезный сейчас Вадим Ривман.
1: Ну, расскажу, конечно. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили продлить режим самозанятости. Первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года. Кроме того, парламентарий предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность его ежегодно годной индексации с учетом инфляции и других социально-экономических условий. Пока в России режим самозанятости, напомню, действует до конца 2028 года. Режим чрезвычайной ситуации введен в Минеральных Водах. Из-за паводка затоплены десятки домов. Для жителей подготовили пункты временного размещения. Коммунальщики устраняют последствия. Ливни обрушились на регион в начале прошлой недели. Местами выпало почти 3 месячных нормы осадков. Уровень воды в реках поднялся до опасных отметок. На улице хлынули грязевые потоки, в выходные еще и выпал сильный град. И по прогнозу, непогода пока не отступит, в ближайшие дни снова дожди в Минводах. В России начинается основной период сдачи ОГЭ. Это самое массовое в нашей стране школьное испытание, необходимое для получения аттестата об общем образовании. По всей России ОГЭ сдают около 1 миллиона 700 тысяч человек. Сегодня участники проверяют свое знание по математике. Это обязательный предмет наряду с русским языком. Также школьники должны были выбрать себе две дополнительные дисциплины. ФСБ России вскрыла масштабную акцию иностранных спецслужб по внедрению шпионских программ в телефоны высокопоставленных чиновников. Это позволяло прослушивать разговоры и читать переписку госслужащих. Уточняется, что прослушивались не только звонки, но и разговоры рядом со смартфоном. Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к информации и распространении вредоносных программ. Ну и последнее. Россиянам рассказали, как смех влияет на гормональный фон. Это мощный биохимический процесс, который снижает уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина. А об этом рассказал психиатр Евгений Кульговачук. Одновременно выбрасываются эндорфины, естественные обезболивающие, вызывающие чувство легкой эйфории, и дофамин, гормон удовольствия и вознаграждения, дающий чувство удовлетворения, отметил врач. Кроме того, по его словам, смех вначале активизирует, а затем расслабляет практически все группы мышц. Также улучшается эластичность сосудов и повышается иммунитет. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Первая смена. По будням с 7 до 11.
0: 3:11 столицы. Подбери свой эндорфин и расскажи, чем будем заниматься, девчонка.
3: Подобрала. Рассказывай, ребята. У нас, во-первых, фейк-контроль будет. А, во-вторых, мы будем обсуждать нашу тему. Вот сегодня мы говорим про, знаете, такой самый обычный, но приятный ваш день. Вот, например, как вторник. Расскажите о нем. Из чего он должен состоять?
0: И что дает вам вот тот самый дофамин? А может, окситоцин?
3: А может, еще какие-то гормоны?
0: Конечно. 4 гормона счастья, мы-то знаем. А лишь бы вот не кортизол. Его и так хватает.
3: Ну, немножечко. Когда музыка наша классная,
0: ну, как соли немножко для
3: блюда. Там такой кортизольчик, хоба, как в спортзале, поднимается, и тоже неплохо.
0: Так, что касается музыки, Рики и Повари, что касается игр, фейк-контроль, не пропустите.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, ну что, сегодня вторник, 2 июня. Звезды советуют сегодня опираться на факты. Деловые важные переговоры и разговоры лучше перенести на вторую половину дня.
2: Овны, конкретика в действиях укрепит профессиональную репутацию.
1: Тельцы, новая идея, которая кажется вдохновляющей, потребует проверки.
2: Близнецы, чтобы избежать неприятностей, будьте критичны к своим и чужим словам и не расслабляйтесь.
1: Раки, совместная работа во второй половине дня продвинет общее дело значительно эффективнее любых переговоров.
2: А львы, деловой тон и конкретность в общении с коллегами станут удачной опорой для дела.
1: Девы, день подскажет, что стоит подправить в творческих замыслах.
2: Весы, звезды советуют не поддаваться тревожным мыслям. Страхи – это лишь иллюзия.
1: Скорпионы, не вся поступающая информация будет соответствовать реальности. Проверяйте источники.
2: Стрельцы, трезвый взгляд на финансовую ситуацию надежнее оптимистичных прогнозов. Помните об этом.
1: Козероги, ваши практичность и последовательность укажут верное направление.
2: Водолей, больше опирайтесь на факты. Интуиция сегодня может вас подвести.
1: Рыбы, в общении с друзьями следите за формулировками. В них может быть сокрыто что-то иное.
2: И просыпаемся, ребят. Уже 10.07. Уже, опа, нужно проснуться с хорошим настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим предложениям.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: шаттл отправляется куда?
1: Отправляется прям в расслабленную работу.
0: Ну, так, давайте.
1: Сейчас я тебе все расскажу. Короче, я тут прочитала, что для того, чтобы добиться карьерных услуг, я сказала, правильно?
0: Да-да, можешь оказать мне карьерную услугу, Александра. Сделай
1: успех.
0: Чуть потише подложечку. Благодарю
1: тебя. Чтобы добиться успеха в карьере, не надо стремиться к идеалу.
0: А ну-ка.
1: Нужно, знаешь, так, немножечко подзабить. Это американские ученые. В общем, они назвали лучшую стратегию для достижения успеха. И называется как «умеренное снижение амбиций».
0: Угу.
1: Ну что же я бог, что ли, чтобы все уметь? Товарищ начальник, ну в конце... А вы-то сами с чего начинали, знаешь, вот так вот. В общем, авторов нового исследования заинтересовала научная работа, посвященная рыболовам.
0: Да.
1: И вот согласно ей, рыбаки, которые перестают искать лучшее место вот для клёва, погоду и так далее, обычно ловят больше рыбы, чем вообще все остальные.
0: Да потому что на расслабончике.
1: Да, говорят, что достижения таких фаталистов относятся к категории выше среднего. Ну и, собственно, эти ученые взяли и решили проверить, применить была такая стратегия к другим сферам жизни. Разобрали математическую модель для изучения роли амбиций. Ну и все, и там как бы результаты показали, что вот такая удовлетворенность возможна, когда планка ожиданий, ну, такая, знаешь, немножечко выше среднего. Ну и не знаете ли, да я бизнес-класс на этом радио, знаешь. Нет, мы, ну, норм.
0: Ну, во-первых,
1: чисто
0: прикольно,
1: норм.
0: Бизнес-класс среди рыбаков. С другой стороны, другое словосочетание теперь войдет в обиход. Рыболов-фаталист, как ты сказал.
1: Рыбак-фаталист.
0: Ну, звучит солидно, да? Слышь, Михалыч, а я теперь рыбак-фаталист.
1: Еще один подался. А это точно не запрещено?
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Так, 10:18. Сегодня вторник. Да, вот казалось бы, такой обычный будничный день. И мы решили его не усложнять, а вот именно поговорить, когда у вас обычный день, будни, чем вы занимаетесь, и вот что из обычных рутинных дел способно приносить вам какую-то радость, какое-то удовольствие. Вот ваши правила жизни в течение дня, которые делают вас немножко счастливее.
1: Давай ты сейчас быстро узнаешь, собачница я или не до конца.
0: Да.
1: Вот я читаю сообщение так. Дорогие ребята, привет из Калининграда. Мое утро, чтобы проснуться без будильника, при этом не опоздать никуда. Кофе, завтрак, таксочки своей, сынули. Я так прочитала, а там через запятую. Завтрак, таксочки своей, сынули. Мужа дорогого.
0: Но там же нет дефиса и сынулику. Поэтому, Маргарита, пожалуйста, повнимайте. Радик.
1: Прогулочка с хвостиком под тени птичек. С хвостика два раза упомянули. Сына один.
0: Раз.
1: Наши.
0: Ну что, почетное серебро.
1: Вот. И с хорошим настроением на велике, на любимую работу, потрудились в удовольствии. И также обратно, в обратном порядке. Велик, собачка, ужин, прогулка и баиньки.
0: Угу.
1: По-моему, прекрасный такой хороший день.
0: Так, далее. Людмила пишет. А для нас с мужем это обычное утро обычного дня. Совсем-совсем необычное. Мы 20 лет идем вместе по жизни.
1: Ой, как
0: и
1: здорово.
0: Синие искорки прекрасного бриллианта превратили мое обычное утро в сказку. С праздником, любимый мой человек. А хочешь, я тебе тайну расскажу?
1: Давай.
0: А у нас сегодня тоже.
1: У вас сегодня 8,
0: ну, 8 лет, да.
1: Ну, сколько? Ну, сколько?
0: Ну, 8.
1: Ну, это вообще
0: 8
1: всего?
0: Вместе. Не, ну, расписаны. Муж и жена.
1: А, расписаны.
0: Да,
1: а
0: да, так
1: сколько?
0: Еще больше. Там еще там добавлять треху, наверное.
1: Треха?
0: Да.
1: Треху добавить?
0: Да.
1: Как отсидел.
0: А там год за три идет, да.
1: Ну, я вас поздравляю.
0: Ну, спасибо.
1: И человечка вашего поздравляю.
0: Да, всем передам. Всем передам. И поздравляем до наших слушателей, у кого сегодня вообще юбилейная дата, 20 лет. Далее. Радик пишет. Всем бодрого и доброго утра. День начинается с бодрящего ведра холодной воды из скважины.
1: Опа.
0: Отвожу детей в школьный лагерь, жену на работу. После обеда за детьми, вечером за женой. Между поездками работаю и слушаю ретро-ФМ. Семейный ужин и ловим кайф. Расслабон. Ух, Радик, вот вы прям развернутый ответ. Далее, с утра до вечера. И круто, класс. Пусть
1: ну,
0: так и будет.
1: И мне кажется, Евгений завершит вот немножечко то, что есть у каждого из нас, но мы не признаемся. Здравствуйте, любимые Рита и Саша. Проснуться, помыться, собраться на работу и перед выходом 100 раз все проверить. Евгений из Москвы. О, боже, ну, конечно же. Эй, нервненький, это мы. Мы, приветик. Ты возвращался домой хоть раз, потому что дверь не закрыл?
0: Да бывало. Ну, вспоминал.
1: Конечно.
0: Но это не крайне такое. У меня есть человек, который спать не ляжет, пока все краны и все выключатели все не проверят. А вот у нас друзья такие, мы такие, понятно.
1: И вот именно этого человечка мы поздравляем, что терпит тебя все эти 8 и еще треху накинуть.
0: Ну, я не про нашу семью, честно. Это друзья наши, да.
1: Ну, они тоже тебя терпят, даже побольше получается.
0: Да кто не терпит?
1: Да мы тут все терпим. Кудрявый, согласись, и тему закроем.
0: Если не согласишься, она тебе задушится. Согласись, Саня. Все, спасибо, ребят, за ваше сообщение. Дальше в режиме соцсетей можно обсуждать. А у нас, кстати, в этом часе еще фейк-контроль будет. Не пропустите.
2: Между тем на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья.
3: Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Мадемуазель Ингрид на Ретро FM. Между прочим, участника круиза Ретро FM 2025. И это было великолепно.
1: Конечно, мы с ним вместе вообще-то договаривались поехать в Италию искать мужей.
0: Очень
1: это
0: хорошо.
1: Это разве не великолепно?
0: Великолепно прошел концерт. И действительно, очень приятный человек в общении. Ждем с нетерпением новой встречи. Но сейчас я не про мадемуазель, а про месье. Хочу рассказать, да, про молодого человека, который решил вопрос вот с этим, знаешь, предэкзаменационным волнением. Вот сегодня говорил Вадим, что ОГЭ сдают, да, серьезно, ответственное дело всем юным ученикам. Всем. Да, удачи, пусть все сдадут, на что планируют. Ну, а тут парень волновался, думал, что на пустой зал будет играть. У него экзамен был, он дирижер. И тут написал в соцсетях, да, вот что некому пригласить на важное выступление, да, боится, что перед пустым залом будет играть. Ну и что, история разлетелась. Все билеты разобрали за день. Экзамен сдал на отлично. Ну, а после выступления познакомился со зрителями, признал, что этот день стал для него самым счастливым в жизни. Во-первых, это вот та положительная сторона соцсетей,
1: да,
0: когда люди приходят на выручку друг другу.
1: Создавалась.
0: Конечно, да. И с другой стороны, я вот подумал, слушай, ну на ЕГЭ сознание теряют. Так может зрителей позвать? Болельщиков? Соседний зал вот, за стеклярками зал. Родители сидят. Слушай, давай, сыночка!
1: Да.
0: Сыночка!
1: А у меня племянница, интересно, сегодня сдает. Да-да, я тоже. Пойдем?
0: Пошли.
1: Нам же какая разница, за кого болеть?
0: Едем!
1: Главное, чтобы цвета были одинаковые. Мы заставим одеться.
0: Мы приехали, чтобы победить. Эй, чтобы победить. Эй!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Из-за временного закрытия железнодорожной станции Джанкой в Крыму поезда «Таврия», следующие из Крыма через Ростов-на-Дону, задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. Так, поезд «Евпатория-Москва» следует с опозданием на 7 часов. Поезд «Севастополь-Москва» опаздывает на час. А поезд «Севастополь-Челябинск» проследует с опозданием на 3,5 часа. В целях повышения безопасности дорожного движения и в связи с проведением работ по реконструкции на северном обходе Ростова-на-Дону изменилась схема движения. Об этом сообщает Министерство транспорта региона. Теперь запрещены левый поворот в сторону поселка Октябрьский при движении по северному обходу, а также левый поворот при выезде из поселка Октябрьский в направлении трассы М4 Дон. На данный момент все необходимые дорожные знаки, информирующие об этих ограничениях, уже установлены. В Ростовской области стартует купальный сезон. Как сообщили в региональном правительстве, для отдыхающих подготовили около 90 пляжей. За безопасностью будут следить более 1500 специалистов различных ведомств. В их распоряжении 300 автомобилей и более 100 плавательных средств. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Почти четверть опрошенных признали, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы продемонстрировать свой успех. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия. Еще 17% участников опроса признали, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, 10:38 у нас точное московское время. Фейк-контроль на очереди. Это там, где мы говорим, бывает правду, а бывает ложь. И вам нужно разобраться с фактами и, может быть, получить термокружку фирменную. А может быть, даже сертификат повезет выиграть на 3 или 5 тысяч рублей в Marketplace.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. Кондитерский «Золотой колос».
7: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте.

0: Фейк-контроль.
1: Первые СМИ.
2: Так, начинаем игру «Фейк-контроль». Сергей из Мурманской области на связи. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Добро пожаловать.
4: Сергей,
2: знаете, что мы вам подготовили?
4: Да, я хотела сказать, вас вот что больше интересует? Вальс, змеи или еда?
3: Давайте еда.
4: Еда.
2: Змей мне и на работе хватает.
4: Если честно, нас тоже. Тогда давайте перейдем сразу к игре. Итак, я читаю факты, а вы говорите, правда или ложь. Первый
3: Хорошо.
4: Факт. Фисташки могут самовоспламеняться. Правда или ложь?
3: Я думаю, что нет.
4: А это? Вы не поверите, это правда. Я сейчас сама в шоке. Из высокого содержания масел и низкой влажности большие партии фисташек способны загореться при неправильном хранении.
2: А вы там вот этими пауэрбанками пугаете всех. Фисташки аккуратнее носите в карманах.
4: Нельзя, да.
2: Второй факт или не факт. Чай – самый продаваемый товар после нефти. Правда или ложь?
3: Я думаю, что правда.
2: А это неправда. Кофе. Вот здесь надо было слово заменить одно.
4: Дурацкий кофеман.
2: Кофейные зерна занимают второе место в мире по объемам торговли, уступая только нефти.
4: Вы сам за чай или за кофе?
3: Я больше за чай.
4: Все, наш человек, мы их победим. Итак, третий, на самом деле, играем на термокружку. Она же самая классная, на самом деле, из всего. Итак, бананы светятся в ультрафиолете. Правда или ложь?
3: Скорее всего, нет.
2: Да
4: ну что же,
2: такое?
4: Да я уже и так светится, вот так вот кричала вам. На самом деле это правда. Спелые бананы излучают слабое такое голубое свечение по ультрафиолетам благодаря содержащимся в нем, о господи,
2: флавоноидам.
4: Спасибо.
2: Да, с бананами и фисташками нужно быть поаккуратнее. Ладно, Сергей, мы будем ждать вас вновь в гости, раз уж вы сегодня без подарков остались.
4: Это только одно.
2: Да, двери по-прежнему открыты, ключ ваш по-прежнему подходит. Набирайте телефон, который вам уже хорошо знаком, и забегайте в первую смену вновь на огонек. Ну а сейчас послушайте с нами Silent Circle.
0: Fake Control.

0: Что по поводу камбэка, Маргарита?
1: Ой, а камбэк будет завтра. Мы как вернемся? Прям к 7 утра. Такие, вау, скажем вам, это среда, среда маленькая, пятница. Вот, честное слово, так и будет. Ожидайте.
0: Но не только мы любим камбэчить. Да-да-да, уже Юр Гурьянов пришел и сказал, я тоже хочу повторить, с 11.00 будет с вами. На всякий случай напомню, с 14 до 15 самый счастливый час на ретро-ФМ. Да, велична, где можно передавать привет и поздравлять друг друга. А есть поводы, я уверен. С 21.00 дискотека.
1: Вечериночка будет классная.
0: Да, ну и не забывайте, да, что с 7 до 11 ваши Саша и Рита всегда готовы поделиться своими какими-то призами. Поиграть, например, что, где, когда. Мы по-прежнему в поисках лучшего знатока летних игр.
1: Мы будем мы только его начали. Искать вообще все лето. Вот, а, кстати, настоящих знатоков вы можете лицезреть в клубе интеллектуальном. Уже эфиры начались.
0: Намедни, Маргарита глянула телевизионную передачу.
1: Намедни включила телевизор.
0: Да.
1: Там показывают знатоков.
0: Да-да-да. Ну что ж, будем ждать ваши... как это, ваши свободные уши завтра в 7.00 приносите.
1: Закончился, сломался, да?
0: Да-да-да. Все, завтра будем с вами, ребята. Сейчас классного вторника и продолжение под хиты Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 2. 25.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
8: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные дни еще будут поверь.
2: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00 «Домашний. Главный женский». 16+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: And a Sting, Englishman in New York. Hello, people. My name is Yuri Gurianov. I'd like to be your radio host today. How are you doing? Ой, ладно, ладно, все. Ладно, не получается из меня инглишмена, ладно. Да не очень и хотелось, на самом деле. Давайте по-русски. В общем, это ретро-ФМ, это главное. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я буду сегодня вашим ведущим. Буду вам песни ставить классные. Дальше с нами Смоки, Леонид Агутин, Белинда Карлайл. Все, поехали дальше.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: хотя звучать, может, конечно, эта фраза как угроза. «Я встречу тебя ночью. I'll meet you at midnight». В подворотне, в темной, опять за углом. Нет, здесь про романтику, мне кажется. Здесь красиво. В любом случае, смоки молодцы. А кто еще молодец? А ведущим новостей молодец. Ладно, сейчас проверим. 11:30 в столице с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Правительство утвердило новые правила оказания платных медуслуг. Нормы заработают с сентября и будут действовать до осени 31 года. Теперь медицинские учреждения смогут заключать договоры на платные услуги через интернет. Оформить документы можно будет на сайтах клиник или в их мобильных приложениях. Это позволит пациентам записываться на прием и подписывать необходимые документы без посещения регистратуры. Беременные студентки могут уйти в декрет пособия. Для них рассчитывают, исходя из регионального прожиточного минимума, и выплачивают сразу за все время отпуска. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев. Он напомнил, раньше такая выплата равнялась стипендии. Теперь есть право на полноценный декретный отпуск с пособиями от соцфонда. Россия готовит план эвакуации граждан из Африки из-за Эболы. Об этом сообщил посол нашей страны Александр Бекантов. По его словам, дипломаты уже составляют списки граждан в Центро-Африканской республике и прорабатывают варианты выезда, в том числе на случай прекращения авиасообщения. Как передают «Известия», по последним данным, сейчас в ЦАР проживают около 200 россиян, при этом риски завоза вируса Эбола в Россию оценивают как минимальные. Таиланд меняет правила въезда с 1 октября. В королевстве планируют запустить новое приложение, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными. В новой системе пользователь сможет один раз создать профили и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсах и сроках поездки. Безделье и отдых. Каждый пятый подросток в России признался, что планирует летом ничего не делать. При этом каждый третий намерен отправиться в путешествие вместе с семьей. Самыми популярными для этого направлениями стали Калининград, Сочи, Стамбул, Нячанка и Анталия. А вот 15% подростков планируют этим летом подрабатывать. Ну и о валюте. На этот вторник доллар сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: До 6 лет она разговаривала по-немецки, так как родилась на границе с Германией. Патрисия Касс. И только в школе выучила, по сути, родной французский. Ну, неплохо, надо сказать, выучила. Хотя вот в этой конкретной песне проскальзывают и английские нотки, конечно, «Baby, come on» и «I love you, baby». Ну, с другой стороны, доходчиво и понятно. Дальше тоже много музыкальной красоты. Впереди у нас Леон Росс, также Валерий Леонтьев. Много чего еще прозвучит, потому что это «Ретро-ФМ» в Москве уже 11 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денежки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
9: Лайф-арена.
10: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
11: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Ретро-ФМ.

0: Это Лиан Росс на Retro FM с You'll Never, легендарный хит. Кстати, Лиан Росс большая любительница экспериментов. За карьеру участвовала более чем в 20 различных музыкальных проектах. Ну, помимо сольной карьеры, например, отметилась в проекте Fun Factory. С 99 по 2003 год была его солисткой. А вообще в 70-х и 90-х сменила множество, в том числе и псевдонимов, выступая в том числе и как Джоси, Tears and Joy, Дана Харрис и Ту Эвиса. И все это она, и все это Лиан Росс. А, кстати, а еще она была замужем за известным продюсером Луисом Родригесом, который, кстати говоря, создавал знаменитое звучание для группы Modern Talking. Вот это фирменное диско. Теперь мы понимаем, откуда ноги растут, в том числе и в этой песне, в том, как мы ее любим, слышим, ценим. 11 часов и 56 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно, северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100-133.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: Кстати, интересная история появления этой песни. В 82-м году поэт Сергей Алиханов рассказывал, что слова родились в старинном городе Тутаеве на Волге. Автор поднимался от пристани на высокий берег с тяжелым чемоданом. Увидел барышню с ведрами. А вот когда он оглянулся ей вслед, то ему открылся живописный вид не только на барышню, но и на Волгу. Прямо с высокого берега. Но, кстати, нигде не уточняется, девушка с пустым ведрами была или нет. Что там с приметами, непонятно, не раскрыта здесь тема. Но история, в любом случае, с результативным исходом. Ну и, конечно, маэстро Юрий Антонов тоже не подкачал, написал музыку. Впрочем, как и всегда, мелодия получилась на века. А у нас много, кстати, классных песен здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз привет, всем отличного вторника.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот «Аутрогодон Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026. Года. Информация об организации правил проведения акций, партнеров акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
13: Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
14: Да все нормально.
15: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
18: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
19: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
20: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
21: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
22: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
23: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo». 12+.

0: Ее величество, королева поп-музыки Мадонна, сори. Кстати, она официально признана книгой рекордов Гиннесса как самая продаваемая исполнительница в истории музыки. Более 300 миллионов копий альбомов было продано. Кстати, в программе «Ю», которая выходит в эфир на Ретро-ФМ по субботам, я рассказывал о Мадонне. В том числе можно переслушать этот выпуск, ну, или на каком-то другом исполнителе. Можно вообще все переслушать. Заходите обязательно либо на нашем сайте, можно это сделать в группе ВКонтакте также. В общем, ищите на подкаст-площадках программы. Мою рассказываю про исполнителей.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. На рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта, направленных на усиление защиты россиян от действий кибермошенников. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что год назад заработал закон, направленный на противодействие кибермошенникам. Документом, в частности, введены ограничения для банков, госорганов, операторов связи и маркетплейсов на информирование граждан через иностранные мессенджеры. Сообщения с кодом доступа к госуслугам перестали приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника. Из-за временного закрытия железнодорожной станции Джанкой в Крыму поезда «Таврия», следующие из Крыма через Ростов-на-Дону, задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. Так, поезд «Евпатория-Москва» следует с опозданием на 7 часов. Поезд «Севастополь-Москва» опаздывает на час, а поезд «Севастополь-Челябинск» проследует с опозданием на 3,5 часа. В целях повышения безопасности дорожного движения и в связи с проведением работ по реконструкции на северном обходе Ростова-на-Дону изменилась схема движения. Об этом сообщает Министерство транспорта региона. Теперь запрещены левый поворот в сторону поселка Октябрьский при движении по северному обходу, а также левый поворот при выезде из поселка Октябрьский в направлении трассы М4 Дон. На данный момент все необходимые дорожные знаки, информирующие об этих ограничениях, уже установлены. В Ростовской области стартует купальный сезон. Как сообщили в региональном правительстве, для отдыхающих подготовили около 90 пляжей. За безопасностью будут следить более 1500 специалистов различных ведомств. В их распоряжении 300 автомобилей и более 100 плавательных средств. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки. Почти четверть опрошенных признали, что их больше всего раздражают люди, покупающие дорогие гаджеты или брендовые вещи в кредит или на последние деньги, чтобы продемонстрировать свой успех. На втором месте в топе самых раздражающих финансовых привычек оказалась чрезмерная экономия. Еще 17% участников опроса признали, что сильнее всего их раздражает привычка жить одним днем. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня про любовь к ретро-ФМ. Давайте так. Кстати, без кого мы тут не можем на ретро-ФМ? Пожалуйста. Утреннее шоу «Первая смена». По утрам крутые подарки, классные, интересные темы, свежая новость, любимая музыка, в том числе и завтра с 7 до 11. Не пропустите, пожалуйста. Так, что еще? Раз уж заговорил, раз уж начал. Потом в 11 часов снова я приду на работу. И потом Филичита с приветами и поздравлениями еще будет. Потом, что у нас еще? Вечеринка ретро-ФМ в 9 вечера. А еще в 4 утра по Москве в эфире будет утренний экспресс. Для тех, кто просыпается экстремально рано. Смотрите, сколько у нас всего хорошего. Какие же мы классные. Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
9: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
10: Невралгии лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Это Dire Straits, Money for Nothing. Кстати, фирменный гитарный риф в этой легендарной работе появился благодаря череде случайностей, связанных в том числе с настройкой оборудования и микрофонов. А точнее, не до настройки. В общем, по сути, это брак по звуку. Чего-то там не докрутили, чего-то там где-то оставили на ночь. Утром пришли и начали чего-то там играть. В итоге чего-то там получилось. Звук, который очень понравился всем участникам записи. И они очень оберегали потом вот это, потому что ни у кого, и, по-моему, даже у самих Dire Straits больше не получалось повторить именно вот такой звук, который был в момент записи этой песни «Money for Nothing». 12 часов и 56 минут московское время, вторник. Сегодня у нас продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пусть у нас у всех все будет супер.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону +21 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха +25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобиль». Мобильная медицина – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
12: Я на тебе женюсь.
11: И от нее уже никуда не деться.
13: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
11: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
1: 16+.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
15: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
11: Ретро-ФМ.

0: 40 лет в следующем году будет этому легендарному хиту от группы Modern Talking. В 87 году была выпущена песня прямо перед первым распадом знаменитого дуэта Jet Airliner, или реактивный самолет по-нашему. Работа была вдохновлена, в частности, тем, что они часто летали по поводу гастролей, перемещались очень много на самолетах. Вот настоящий, друзья мои, пример профдеформации. Все в дело, абсолютно все, на самом деле. Спеть можно практически обо всем. Грамотно, красиво и, конечно, талантливо. Прежде всего, как и поступают все наши музыканты, все наши артисты, которые звучат здесь в эфире Retro FM. Очень скоро Cherry Lane, также високосный год и много чего еще услышим обязательно. 13 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетители, да-да-да. Я не могла
3: сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Кстати, многие артисты в мире исполнили эту грустную, но красивую песню «Mommy Blue», но в нашей стране это сделал Муслим Магомаев, причем записал официальную кавер-версию «Mommy Blue» в 1973 году это случилось. Сейчас об актуальном. В Москве уже половина второго, пора узнать последние новости. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В России почти на 11,5% подешевел базовый набор социально значимых продуктов. Аккорд предоставил данные за минувший май. Цены снизились на 18 из 25 продуктов набора. Это связано с хорошим урожаем прошлого сезона и увеличением доли отечественной продукции на полках. В топ-5 подешевевших в годовом выражении продуктов вошли овощи борщевого набора и крупы. Россияне смогут взять кредиты и в цифровых рублях. Такие программы банки могут запустить уже с сентября этого года. С таким анонсом выступил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что сейчас власти обсуждают запуск пилотного проекта. В Госдуме считают, что такие продукты повысят интерес к цифровому рублю. Ну а ранее сообщалось, что цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными. Российские аэропорты и авиакомпании присоединятся к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры. Широкое внедрение этой опции планируется в этом и в следующем годах. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что опцию посадки в самолет по биометрии сейчас запустили в московском аэропорту Шереметьево на рейсах Москва-Санкт-Петербург. Эксперимент продлится до апреля 2027 года. Власти Армении пообещали поддержать предприятия, которые не смогут поставлять свою продукцию в Россию. Как заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей. Напомню, с этого дня Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию из Армении вишни, черешни, абрикосов, персиков и винограда. Ранее это коснулось рыбной продукции, некоторых овощей и армянских вин и коньяков. В Сеуле провели первый чемпионат по сну среди собак и их владельцев. Участники вместе со своими питомцами расположились на пуфах, шезлонгах и на ковриках под открытым небом. Организаторы отметили, что цель – привлечь внимание к проблемам хронической усталости и стресса. Кроме того, напомнить о пользе отдыха на природе и совместного времяпрепровождения с питомцами. И о валюте на этот вторник доллар 17.

0: Это группа Ace of Base, Travel to Romantis. Песня про усталость от рутины, обыденности и о желании от нее убежать. И хотя мы знаем все, что бегает она хорошо, рутина это, но иногда ей все-таки не удается нас поймать, догнать. Нет-нет, да и скроемся куда-нибудь от нее. Я вот как раз в эфир Retro-FM прибежал, и классно себя здесь чувствую. Желаю, чтобы у вас тоже, дорогие друзья, были такие места, где можно от этой самой рутины скрыться и кайфовать. Под музыку, конечно, от Retro-FM. В ближайшее время Блонди, группа комбинации Алена Апина и много чего еще, конечно. 13 часов и 43 минуты. Это Retro-FM.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
3: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Интернет-поток Retro-FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 2 июня, вторник на календаре. Какие праздники? Сегодня день здорового питания. Ух ты, день отказа от излишеств в еде. День лысых мужчин, так что всех причастных поздравляю. Блистайте, пожалуйста. День запуска бумажных змеев и самолетиков. Также праздник падающих шкафов сегодня. Ничего себе, что только люди не отмечают. Тем не менее, желаю всем, чтобы ничего не падало. Ни шкафы, ни настроение. Прикручивайте, пожалуйста, все посильнее и устраивайтесь поудобнее. Что касается праздников и просто желания отметиться в Филичите, например, на Ретро FM, то в следующем часе это реально и очень-очень уместно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Всем пока.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
4: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю!
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай. Рынок Казачий. Павильон 25.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
14: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
15: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
16: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
17: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
18: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.
19: Ретро FM.

Собственно, предлагаю всем участвовать в программе, друзья. Что для этого нужно делать? Ну, как-то передать нам сообщение. У нас есть, собственно, смс-приемник. Отправляйте свои сообщения на короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там выбирайте вкладку программы, находите фили читу. Ну, или заходите в наши соцсети. В частности, у нас есть канал ВМАКС. Там уже есть специальное сообщение, под которым можно и нужно оставлять сообщения. Самое главное, друзья, не забывайте их подписывать, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано сообщение. Это очень важно.

0: чита, друзья, на Retro FM. Меня зовут Антон Веселов. Читаю ваши сообщения. Катя из Нижнего Тагила поздравляет одноклассницу Свету Соколову с днем рождения. Что дарить, знаете, да? Желаю богатства, пишет Катя, здоровья и счастья. Светка из Пензы, так она подписалась. Передаю привет Анче Чебуевой из города Пензы. Собственно, с юбилеем. О, дальше цифра такая интересная, довольно весомая написана. Я не буду ее озвучивать. Ну, в общем, заводные девчат Светка и Анька из Пензы. Так, идем дальше. Родственники и друзья из Москвы поздравляют Вадима Прокофьева с днем рождения. Желает ему счастья, удачи, всех благ и исполнения желаний.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Любящая мама и жена Оксана Никулова из Волгограда передает привет своим детям Гордею и Наташе. Мужу Сергею всех очень люблю, обнимаем. Александр и Екатерина Игнатовы из деревни Матвейково передает привет Светлане Игнатовой, всему коллективу концерна «Вега». Трудитесь в меру, такое вот пожелание, ну и всем хорошей погоды. Ну и, наконец, Андрей из Москвы поздравляет, собственно, своего коллегу и... как это называется-то, с одним именем, когда тезку Андрея Юрьевича с освобождением от оков коллектива. Ну, это, видимо, такая типа шутка. Но, тем не менее.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: как говорит Михаил Сергеевич обычно, ну и поет тоже. Друзья, Фильчтан на РФМ продолжается. Жена Елена из Краснотуринска мне передает привет мужу Вячеславу. «Я тебя сильно люблю», пишет Елена. Ольга передает привет своим коллегам Лене, Зине, Кате, Гале и нашему бригадиру Надежде. Желаю им хорошего и продуктивного дня. Александра передает привет, поздравляет с днем рождения свою любимую мамочку Надежду Ивановну из Невьянска. Ну и, наконец, бабушка Люда из Архангельской области, город Няндома, передает привет в Дагестан, в Каспийск. Поздравляю с днем рождения любимую внучку Екатерину Борисову. Желаю здоровья, любви, благополучия, пишет баба Люда. Привет ее мужу Диме и моему любимке, правнуку Мишеньке. Обнимаю, скучаю. Друзья, продолжим совсем скоро.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор «Пао Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. «Пао Сбербанк 0+». По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге,
10: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Интернет-батл RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+. Редактор

0: Якиманка. Написали целое стихотворение огромное, но проблема в том, что я не буду открывать этот ящик Пандоры, иначе Фильчта у нас превратится, знаете, в такой вечер стихотворений. Поэтому давайте я так своими словами переведу. Значит, поздравляют они Ольгу Александровну Киселеву в ее день рождения и желают побольше улыбок, здоровья, потолще кошелек, чтобы премия была почаще, чтобы в достатке она жила. Ну и, конечно, любви, успехов и всего самого замечательного. Так, идем дальше. Ольга Антонова из Липецка поздравляет своего любимого внука Демьяна Олеговича с днем рождения. Будь таким же позитивным, добрым, клевым и счастливым. Ну и, наконец, коллеги по работе передают привет Елене Фисенко.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Елена Федотова поздравляет с днем рождения любимого внука Владислава. Желает крепкого здоровья, исполнения желаний, спортивных успехов, хороших друзей, а родителям побольше поводов гордиться своим сыном. Аня передает привет из Пятигорска, собственно, своей доченьке Маргоше. Ну а Дарья Демидова передает привет своим деткам, которые слушают сейчас Ретро-ФМ и всей республики Кыргызстан. Дарья из Калининграда.

ослепительный Рэй Чарльз продолжает филичту на Ретро-ФМ. Ну и я продолжаю читать ваши сообщения, друзья. Яник из Бремена передает в Москву привет всем бакинцам при этом. Странная, конечно, история, но тем не менее. Метро 26 бакинских комиссаров. Слушайте, сложно. Короче, ну, я думаю, что поймут те, кому передают привет. Значит, это Алик, Эмиль, Тимур, Сергей Галкин, Сергей Крюков и Рауф Керимов. Вот всем, товарищи, привет от Яника из Бремена. Егор Фарагин передает привет своему папе Олегу, маме Дине в село Высокая Гора. Людмила, привет летит от нее Михаилу Кручинкину в город Барнаул. Не падай духом, выше носик, пишет Людмила. Ну и, наконец, Настя Маркова из Москвы поздравляет с юбилеем любимую мамочку, бабулю и очень хорошего человека Ольгу Витальевну Белянкину. Здоровья, счастья, хорошего настроения. Продолжим.

Мечта на Ретро-ФМ. Друзья, меня зовут Антон Веселов, и я читаю ваши сообщения. Екатерина Крайнюк из Евпатории передает привет своему любимому папе Василию Ивановичу. Он у меня самый лучший, пишет Екатерина.

0: Ирина, не расстраивайся по пустякам, все у тебя получится. Я тебя очень люблю. Вдохновляюще. Любимка Инна передает привет своему любимому мужу Алексею. Будь всегда на позитиве. Ну и, наконец, Дарья Парфенова передает привет из Брянска своей подруге Кате, которую сегодня почему-то не слышно, не видно. А также всем остальным.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 23, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва. Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
7: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
9: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Вечеринка.
7: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Ретро-ФМ.
13: Ретро-ФМ.

Мы снова передаем приветы и поздравления, друзья, ну потому что Филичита на РФМ продолжается. Светлана Крестьянинова передает привет всем своим коллегам с завода «Центрой Свет». Он находится в Ярославской области, поселке Ишня. Ольга Щепина, привет из Омска. Мы уже почти закончили строить нашу баню, пишет Ольга, хвастается. Передает привет главному строителю Игорю Силти. И терпение, мой дорогой, мы это сможем, пишет Ольга. Ну и, наконец, Елена, всех с началом лета. Самый горячий привет Автоомск Михаилу Кобусу. Ждем дома.

0: Альфавиль завершают сегодняшнюю фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, меня зовут Антон Веселов. В Москве 14.55. Ну и парочку сообщений прочитаю. Светлана поздравляет мужа Игоря Алдошина из города Истра. Истра, правильно. С днем рождения. С днем рождения, мой неунывающий муж, пишет Светлана. Желаю не посидеть от постоянной жизни со мной, запастись валерьянкой и получить хорошую зарплату, чтобы было, что мне отдавать. Обещаю сегодня сильно не обижать и любить. Всем хорошего настроения. Да, Светлана, подняли настроение, это правда. Так, идем дальше. Галина из Ростова-на-Дону передает привет своим девочкам из Зеленокумского винсовхоза. Мы дружим с самого детства. Эти годы подарили нам столько теплых воспоминаний, хватит на целую жизнь. Лена, Наташи обе, Оксаны тоже обе, Люба, Аня, я вас всех слышу, чувствую вашу поддержку даже на расстоянии и очень-очень люблю. Очень трогательное сообщение, друзья. Ну и на этом будем, собственно, завершать сегодняшнюю фильчту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону +23 и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха +25 градусов.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
11: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные дни еще будут поверить.
4: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00. 18+.
14: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
18: Шири-шири.
17: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo.
19: 12+.
20: RetroFM.

0: семья – это когда только собрался помыть посуду, вынести мусор, а уже, блин, и помыли, и вынесли. Да, такое тоже бывает. 15-15, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Бонни М, Иванушки Интернешнл и Мадонна.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфабанк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк». Yeah!

0: вспомнил сейчас школьные годы, школьные дискотеки, чего мы на них только не вытворяли, в том числе и под эту зажигательную композицию. В Москве половина четвертого, друзья. С новостями на РТРФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Массовое внедрение цифрового рубля в России пока преждевременно. При регулярных ограничениях мобильного интернета для этого нет необходимых условий. Об этом сообщил президент торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он пояснил, бизнес будет воспринимать цифровой рубль как дополнительный операционный риск. Напомню, массовое внедрение цифрового рубля запланировано в России на 1 сентября этого года. Переговоры по украинскому конфликту в настоящий момент находятся на паузе. Но Россия не прерывала контактов с США. Каналы связи действуют на постоянной основе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия всегда считала предпочтительным достижение своих целей мирным путем и готова к такому сценарию. А конфликт может быть завершен до конца суток, если ВСУ покинут территорию российских регионов. 2500 иностранцев, которым ранее был запрещен въезд в страну, были выявлены в России благодаря биометрическим проверкам. Об этом рассказал первый зампредседателя правительства Денис Мантуров. Апробация технологии осуществляется в пунктах пропуска Московского авиаузла, а также на автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области. Уже 11 тысяч россиян решили стать космонавтами. По крайней мере, они создали черновик заявления через новый сервис на госуслугах. Об этом сообщает Роскосмос. В госкорпорации уточнили, что среди заявителей граждане России от 19 до 35 лет. 76% из них мужчины, 24% женщины. Заявления в отряд космонавтов на портале принимают до конца июня. Прошедшие заочный отбор будут приглашены на очный этап в Центр подготовки космонавтов. В Индии разобрали 21-метровую статую аргентинского футболиста Лионеля Месси. На неустойчивость конструкции во время сильного ветра жаловались местные жители. Монумент был открыт в декабре прошлого года во время визита спортсмена в Индию. Скульптура Месси держала трофей чемпиона мира в руках. Футболист является 8-кратным обладателем золотого мяча и чемпионом мира 22-го года. И о валюте на этот вторник: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86.25. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: ним и вставать, и с ними, вернее, вставать одно удовольствие. Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 23, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ну, согласен, в каждой стране свои традиции, но когда молодежь висит до 30 лет на шею родителей, получая образование, это, друзья, по-моему, перебор. А ведь в итальянских семьях такая ситуация на каждом шагу. Не то, что в Акапулько. Нет, там вообще не учатся, потому что некогда. Надо пожить в свое удовольствие. В общем, райское местечко. Собственно, трио «Рики и Повери» нам о нем только что и спели. 15.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой. Ретрепэм.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 23, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
13: 16+. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
15: Я прочитаю в глазах твоих.
14: Жека.
16: С ней вино.
14: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
17: Славные денёжки еще будут, поверь.
14: Воровайки.
18: А я такая из Ростова.
14: Сбор гостей в 17.00. 18+.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Вон мужчина разведенный, и она разведена.

На Москву упало небо и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Но, надо честно признаться, мужики, название цветов – это не наш конек. Вообще, для большинства мужчин есть два вида цветов. Розы, ну и вот эти вот, как они там называются. Собственно, букет вот этих вот, как они называются, от Александра Барыкина на РЭТРФМ в 16.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сергей Беликов, Сара Коннор и Bad Boys Blue.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Этим летом каждая семья должна быть... на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Ретро-ФМ.
8: Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Ну, мы тоже с каждой минутой становимся все счастливее и счастливее, ну, потому что конец рабочего дня. Приближается в Москве половина пятого. С новостями на РТФМ, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый вечер. Владимир Путин подписал указ, согласно которому для получения российского гражданства иностранцы должны будут предоставить справку об отсутствии судимости. Документ должен быть выдан не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом граждане Украины, въехавшие на территорию России, освобождаются от этого требования при подаче заявления до 1 января 2028 года. Указ уже вступил в силу. Остальным категориям иностранцев для получения паспорта гражданин России теперь потребуется подтвердить свою законопослушность. Правительство намерено обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. МВД, Минздрав и Минюст до следующего года должны проработать вопрос о мотивации водителей, попавшихся за рулем в состоянии опьянения, к медицинской реабилитации. Речь идет о случаях привлечения к административной или уголовной ответственности. Такой водитель будет обязан пройти диагностику, лечение или профилактические мероприятия из-за употребления веществ. Также планируется упорядочить процедуру метасвидетельствования в сложных случаях. Число пострадавших от массового отравления в кафе Пятигорска выросло до 70 человек. По данным Минздрава Ставропольского края, 59 человек находятся на стационарном лечении. Еще 11 получают помощь амбулаторно. Напомню, о первых случаях отравления стало известно 30 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Деятельность кафе приостановлена, проводится проверка. Российские туристы начали активно бронировать летние туры в Анапу после информации об открытии пляжей. Об этом сообщил глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Уже сейчас путешественники бронируют отдых на июль и август. Спрос на курорт вырос еще с февраля и превышал прошлогодний уровень на 40-60%. Цены на летний отдых пока остаются доступными, но, по словам специалистов, если туристы хотят иметь выбор, поторопиться стоит. Купальный сезон в Анапе официально начался 1 июня и продлится до 30 сентября. И российская теннисистка Мира Андреева вышла в полуфинал Ролан-Гаррос, победив румынку Сарану Кристю со счетом 6-0, 6-3, при этом установила рекорд 21 века на этом турнире. 19-летняя россиянка одержала 16 побед на кортах Парижа, будучи тинейджером. Это лучший результат с 2000 года. Она обошла американку Кори Гауф, Ким Клейстерс, Анну Иванович и Марию Шарапову. Теперь за выход в финал Андреева поспорит с Мартой Костюк. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек. Евро торгуется на отметке 86 рублей и 25 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Хорошо там, где нас нет, учит нас народная мудрость. Плохо вот только, что нас нет там, где хорошо. Но, впрочем, это не точно. Слушая эту песню группы Queen, я лично сомневаюсь. Мне лично хорошо, друзья, надеюсь, вам тоже. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ Бонни Тайлер, Владимир Высоцкий и Ace of Base в Москве. 16 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове сейчас плюс 22 и облачно с прояснениями. Как сообщает Яндекс.Погода, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00.

0: 00 для лиц старше 12 лет.
1: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: Своего героя Бонни Тайлер ищет в этой песне. Ну, а в ближайшие часы нашим героем будет Олег Орлов. Он уже здесь. Встречайте его через несколько минут. Ну и, конечно, любимая музыка. Куда ж без нее? Это тоже наша героиня. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья. До завтра. В Москве 16:56. Пока-пока.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В Ростове сейчас +22 и облачно с прояснениями. Как сообщает Яндекс.Погода, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха +25 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ 2026.
10: Движение.
9: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
11: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
14: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: каждый находит то, что умеет искать. Все остальное само находит человека. Ну, с поисками лет, по крайней мере, нам еще и календарь помогает каждый год, что не может не радовать. В общем, нашли мы друг друга, и вот уже второй день, как друг другу радуемся под музыку RetroFM. Это группа Secret Service. Впереди же у нас в течение ближайших нескольких минут Modern Talking, Андрей Губин и Deep Purple. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного летнего вечера в столице 17:16.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
11: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Как шутят некоторые доктора, кто-то верит, что у людей с холодными руками горячее сердце, а на самом деле у них вегетососудистая дистония. Ох, кому только не ставили раньше врачи этот диагноз, который к душевным недомоганиям и физическим тоже героев этой песни группы Modern Talking не имеет никакого отношения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрено исключение. Они смогут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Пассажирский парк Ростова пополнили 90 автобусов большого и особо большого класса, приобретенных городом при содействии правительства Ростовской области. Об этом сообщил глава Ростова Александр Скрябин. По его словам, это важный этап реализации транспортной стратегии города, но далеко не финальный. Для дальнейшего обновления подвижного состава необходимо участие города в федеральных программах. Скрябин обсудил перспективы этой работы с советником губернатора Ростовской области Сергеем Медведевым. По итогам первого квартала этого года количество заказов готовой еды в Ростове выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек заказа готовой еды в Ростовской области достиг 1700 рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В Ростове этот показатель составил 1500, увеличившись на 7,5%. Также выросла популярность самовывоза. В регионе на него пришлось 7% от общей суммы заказов, а в Ростове – почти 3%. Первомайский районный суд запретил осуществлять деятельность на территории рынка Первый Темер и Белый Темер. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области. О проблемах с некоторыми площадками рынка Темерник стало известно еще в начале года. Тогда их деятельность была временно приостановлена. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. Почти четверть участников не понимают покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 20% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже необходимым. 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признали, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. О курсе валют: доллар 71 рубль 55 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 25 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

0: Один из лучших хитов группы Roxette, название которого переводится как «Центр моего сердца». Хит, который посвящен чувствам, поиску эмоциональной связи и, разумеется, центру сердца, который, как утверждают музыканты, находится где-то на окраине сознания. Далее в самом центре нашего внимания окажется творчество Криса Ри, группы «Мираж» и квартета «Абба» здесь, на Ретро-ФМ, в столице 1742.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 21 и облачно с прояснениями сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.

0: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: Каждое буднее утро с 7 до 11 на «Ретро-ФМ».
4: Первая смена.
3: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Первая смена. «Ретро-ФМ».
5: «Ретро-ФМ».

0: Поскольку лучшего утешения для слегка опечаленного человека, чем музыка, еще не придумано, можно порадоваться за героя этой песни. Ведь скоро его романтическая грусть обязательно перерастет в нечто большее и куда более веселое. Вот только лето раскочегарится, вот только отпуск как начнется. Ну, собственно, начнется веселье, особенно если значительная часть отпуска пройдет на пляже. Добрыми воспоминаниями, о котором с нами на Ретро-ФМ делится Крис Ри. 17:55 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 21 и облачно с прояснениями сейчас в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 20.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 15+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

У мужчины, как известно, три возраста. Прыгать по гаражам, курить за гаражами и идти в гараж. Как шутили в советское время, мужчина взрослеет, но гаражи из его жизни никуда не уходят. Группа комбинации на Ретро FM 18:15 по Москве.

0: Вот такой вот музыкальный бальзам на душу водителям со стажем. Особенно тем, кто предпочитал в свое время ездить на продукции отечественного автопрома. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. Под песни любимых артистов скоро продолжим.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика,
4: но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Да все без... нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
15: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
19: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
22: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: На Ретро-ФМ песня из фильма «Большое космическое путешествие». Всем, кто в эти минуты торопится с работы домой, хорошего космического ускорения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России утвердили предварительный национальный стандарт на подарочные наборы для новорожденных. Документ начнет действовать с 1 ноября и будет рассчитан на 3 года. Он должен помочь регионам формировать такие наборы и включать в них только безопасные и действительно нужные вещи для ребенка в первый год жизни. В примерный перечень вошли детская одежда, пеленки, постельные принадлежности, товары для купания, средства ухода, посуда, игрушки. В ведомстве отметили, что эти рекомендации ориентированы на обеспечение потребностей ребенка в первый год его жизни. Ключевыми принципами ГОСТа стали безопасность, качество и практическая полезность продукции. Поезда «Тавры», следующие через Ростов-на-Дону, задерживаются в пути. В отдельных случаях отставание от графика составляет до 7 часов. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Пассажирам напоминают, станция «Джанкой» была закрыта для посадки и высадки людей до специального объявления. В связи с этим поезда пустили по измененным маршрутам. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил итоги ежегодного областного конкурса «Лучший врач года 2026». Победителями стали 9 специалистов из Милютинского, Зимовниковского, Белокалитвинского, Неклиновского районов, а также из Ростова-на-Дону, Гукова, Шахты, Таганрога. 6 из 9 наград в этом году получили молодые врачи. Конкурс проводится региональным министерством здравоохранения и оценивает участников по множеству критериев. Внедрение новых технологий, владение смежными специальностями, повышение квалификации, рационализаторские инициативы, публикации профессиональных изданий и отзывы пациентов. Награды и дипломы лауреатам вручат на торжественном приеме, посвященном Дню медицинского работника. В Ростовской области почти 1000 медицинских работников и студентов РосГМО участвовали в первой областной спартакиаде «Наставник-2026», об этом сообщают на сайте Донского правительства. Всего было 50 команд. По итогам абсолютного первенства первое место завоевала команда РосГМО Минздрава России. Серебряным призером стал коллектив Волгодонской городской профсоюзной организации работников здравоохранения. Замкнула тройку лидеров сборная городской больницы номер 4 Ростова-на-Дону. О курсе валют: доллар 71 рубль 55 копеек, единая европейская валюта 86 рублей 25 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если внутри тебя, в душе светит солнце, то даже не важно, какая погода на улице. А правильно встречать будний день слушателям Ретро-ФМ помогает утреннее шоу «Первая смена». С понедельника по пятницу для вас в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену» завтра с 7 до 11 здесь на Ретро-ФМ. Ну а до конца этого часа не пропустите лучшие песни Рики Повери, Льва Лещенко и Итайпа в Москве 18:42.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 3.

0: 13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
6: 12+.
7: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Мне иногда кажется, что по темпераменту итальянцы очень близки нам, россиянам, в том плане, что они также импульсивны, эмоциональны и не особо практичны, и также музыкальны, что только что лишний раз нам доказали участники группы Рики и Повери. Вы слушаете Ретро FM, меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, столица 18.55.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, кто из нас не просил у небес какой-нибудь благодати хоть раз в жизни? Героиня этой песни Мадонна подтвердит. Кстати, как говорят сами служители церкви, просить в молитвах о повышении зарплаты или покупке жилья и автомобиля не следует. Говорят, тревожить высшие силы стоит только по вопросам жизни, веры и семьи. И пусть жизнь радует нас во всех своих позитивных проявлениях, как Ретро-ФМ радует всех отличной музыкой. 19.16 в Москве. Далее Modern Talking, группа «Руки вверх» и квартет «Абба». Меня зовут Олег Орлов. Приятного вечера.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетители,
3: прости,
2: да,
3: я
2: да,
3: не
2: да.
3: могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
11: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: You're my heart, you're my soul. Вот она, самая первая песня дуэта Modern Talking и самый успешный хит коллектива, который в Германии продержался на вершине национального чарта 6 недель подряд. А в мире сингл с этой песни был продан 8-миллионным тиражом. «Ты мое сердце, ты моя душа» на Ретро FM в половине восьмого вечера по Москве. Самые важные новости вторника нам уже готов рассказать Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. ФСБ раскрыла операцию иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства российских высокопоставленных чиновников. Шпионское программное обеспечение использовалось для снятия данных, прослушивания переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки. Для этого, по данным спецслужбы, привлекались технические возможности крупных международных IT-корпораций. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным средствам связи недопустимо. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временное ограничение на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Запрещен также транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС из-за отсутствия механизмов подтверждения ее поступления. Ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности товаров. В ведомстве отметили, что Министерство экономики Армении не справляется с контролем сельхозпроизводителей после ликвидации профильного аграрного ведомства в 2019 году. Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов и официальных лиц к участию в турнирах под флагом и с гимном России. Снятие ограничений касается как взрослых, так и молодых спортсменов, а также командных соревнований. Россияне смогут воспользоваться этой возможностью уже на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. Напомню, ранее россияне были отстранены от международных стартов, затем их допустили только в нейтральном статусе, а с мая прошлого года разрешили выступать в командных турнирах. Всемирная метеорологическая организация прогнозирует практически на всей планете температуры выше нормы летом из-за природного феномена Эль-Ниньо. С вероятностью 80% его эффект продлится с июня по август, а по некоторым прогнозам минимум до ноября. Генсек ВМО призвала готовиться к потенциальному интенсивному Эль-Ниньо, который вызовет в одних регионах засуху, а в других дожди и аномальную жару. Последний подобный эпизод в 23-24 годах вошел в пятерку самых сильных за всю историю наблюдений. И туристка, путешествующая по Азии, на 3 часа застряла на границе Вьетнама и Камбоджи из-за неверного совета чата GPT. Рита Сантос спросила у чат-бота, можно ли получить визу на границе. Тот ответил утвердительно, но информация оказалась ложной. Девушке пришлось заплатить $250 агенту за ускоренное оформление документов. Она призналась, что усвоила горький урок, чат GPT ненадежен в вопросах визовых требований, а ложные ответы искусственного интеллекта называют галлюцинациями. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: какой-то монументальностью, в хорошем смысле, веет от некоторых песен, даже несмотря на то, что поется в них о самых обычных вещах, которые происходят в жизни каждого человека, в том числе и о грустных, с которыми нам приходится сталкиваться. Герои этой музыкальной истории подтвердят. Группа Mike and the Mechanics на Red FM без 18:08 вечера в Москве. До конца этого часа будем подпевать Крису Норману, Владимиру Маркину и группе Bonnie M. Оставайтесь с нами.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Реклама.
1: Пирожные Мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай Мочи.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Крис Норман на Ретро-ФМ о ночных охотниках. А в любовных делах даже опытный охотник может стать дичью. Каково это оказаться по ту сторону, наверное, каждый из нас ощущал на себе. Ну, хотя бы раз в жизни было, не так ли? Тем, кто выходит на ночную охоту, чтобы унять пламя в душе, пожелаем удачи, но чтоб без перегибов, как говорится, чтобы волки были сыты и овцы целы. 19.56 столица, меня зовут Олег Орлов, всем приятного вечера. Готовимся, друзья, шагнуть в новый музыкальный час.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Умудренные жизненным опытом люди рекомендуют пробовать свои силы в любой деятельности, которую вам предлагает судьба, даже если вы не уверены, что справитесь с этим. Главное, чтобы проснулось желание сделать шаг вперед, и пусть результат превзойдет даже самые смелые ожидания. Виктор Цой, группа «Кино», с нами на Ретро-ФМ. Далее Михаил Боярский, «Тарканы», «Bad Boys Blue». 15 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: первые дни июня. Мне кажется, самое время подумать, как провести лето с пользой, чтобы порадовать себя и своих близких. Далеко идущих вам планов, друзья. Ну, а нас на Ретро-ФМ прямо сейчас радует Михаил Боярский. Половина девятого в Москве. Информационные итоги вторника подведет на Ретро-ФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер, всех приветствую. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов и системы среднего профессионального образования подготовлены и переданы в Минпросвещение. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы. Параллельно ведется работа над линейками учебников для 5-9 классов и начальной школы. В ближайшее время начнется синхронизация содержания ЕГЭ по русскому языку с новыми учебниками. План на это уже есть. Также со следующего года в школу вернутся учебные словари, составленные в соответствии с нормативными словарями, утвержденными правительственной комиссией. Росавиация до конца недели снимет ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании «Азур Эйр». Результатом проверки три самолета компании временно не будут эксплуатироваться из-за выявленных отклонений в параметрах двигателей. Остальные шесть машин допущены к полетам. Напомню, в марте Росавиация ограничила срок действия сертификата перевозчика после многочисленных задержек рейсов в начале года, связанных в том числе с отказами двигателей. Авиакомпания сократила программу рейсов и вывела из расписания несколько самолетов. Федеральная антимонопольная служба планирует отрегулировать сроки подтверждения заказов поставщиков в ритейле. Служба уже запросила у торговых сетей их поставщиков информацию. Ведомство направило запрос в крупнейшие ассоциации Союза, чтобы узнать, какие сроки ответа поставщика на заказы сейчас закреплены в договорах, а также получить мнение об оптимальных сроках с учетом категории товара и объема поставки. На основе полученных данных ФАС выработает единый подход к содержанию соответствующих документов. Туроператоры не фиксируют массовых отмен поездок в Крым из-за введенных на полуострове ограничений на продажу бензина. Большинство туристов пока не готовы принимать окончательное решение и рассчитывают на урегулирование ситуации. Около 80% отдыхающих добираются до курортов на личных автомобилях. Властям рекомендовано заранее планировать заправки на материковой части маршрута. Через Крымский мост разрешено перевозить в багажнике до 100 литров бензина в канистрах. И пользователи соцсетей назвали самую раздражающую деталь в мужских образах. Ей оказались укороченные брюки. В антирейтинг также попали шляпы с острым козырьком, красные бейсболки, сандали с носками, короткие шорты с длинными белыми носками, замшевые сабо, приспущенные джинсы, очки на затылке, туфли без носков и прическа малет, а также кудрявые прически. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек, евро 84 рубля и 61 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ой, не знаю, как вы, друзья, я бы прямо сейчас в синее море, да в белую пену. Хочется уже в отпуск, и чем дальше в лето, тем сильнее буду думать о том, как там море волнуется без нас. Без 19 минут 9. Столицы, вы слушаете Red FM. До конца часа нам еще споют и сыграют свои лучшие хиты Сиси Кетч, поющие гитары и группа Солтанс. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
3: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу в воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
14: 16+.
15: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
19: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: Начиная со вчерашнего дня, все поцелуи и де-факто, и де-юре уже летние. Если только вы не живете в южном полушарии, где сейчас зима. Ну, если что, согреемся в танце. Сиси Кетч со своими летними поцелуями на финише этого часа, друзья, в Москве. Без 5:09, с 21:00 до полуночи в нашем эфире вечеринка Ретро-ФМ. Вас ждут танцевальные суперхиты в уникальном миксе, который уже готовит для вас Тимур Соколов. Встречайте его через несколько минут. Ну, а я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения и прощаюсь до завтра.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
6: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ну что, начало положено. Дальше больше, дальше лучше, дальше еще горячее. Это Вечеринка Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов. С 9 до полуночи зажигаем вместе с вами под живой мегамикс танцевальной музыки. Впереди технология от Анита Тикарам, Ирапшин и Пол Джонсон, а еще Вадим Казаченко и Игорь Корнелюк. В ближайшие 3 часа на Ретро FM танцы, музыка и отдых. Так что настраивайтесь.

«Танцуй, страна».

Этот трек специально создан для полного отрыва от реальности. Не зря его использовали в фильме «Мальчишник в Вегасе» «Dead or Alive» в ваших колонках с работой «You Spin Me Around». Не сбавляем темп, продолжаем зажигать под живой мегамикс танцевальной музыки. Впереди «Вирус», «Арабеск» и «Soul Bass». Меня зовут Тимур Скалов. Кручу для вас все только самое лучшее.

Главный танцевальный вирус 90-х на Ретро-ФМ. Ручки пока можно опустить и немного выдохнуть. В следующем часе продолжим танцевать на вечеринке Ретро-ФМ.

0: Да, убойная все-таки вещица. Прям супер турбо гидро мега ультра трек.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Шведский король вечеринок по-прежнему заставляет нас прыгать на танцполе, как в былые времена, и мы все так же резво пляшем под его суперхит «Angels Crying». Это «E-Type» на Retro FM. Дали «Eurythmics», «Hi-Fi» и «Ricky Martin», а чуть раньше «Сарагоса Бенд» и Женя Белоусов. Это вечеринка Retro FM. Меня зовут Мурсикалов. Всем пламенный танцевальный привет. Привет.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

И джентльмены, да будет вам известно, что Моджо, а именно так называется коллектив, который звучит сейчас в ваших колонках, это термин в джазе, означающий притягательность и сексуальность. Так что наш вечер, как говорится, перестает быть стомным. И появление здесь секс-символа нулевых по имени Наталья Ветлицкая яркое тому подтверждение. Через пару минут ее услышим. Вечеринка ретро в самом разгаре. Продолжаем танцевать.

0: Действительно, меньше слов, больше танцев. Ничего не говори, просто танцуй и наслаждайся вечером под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. 22.56 в столице. Вечеринка Retro FM в самом разгаре. Продолжим зажигать в новом музыкальном часе.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Шикарная концовка у этой версии хита «This Rose» от Стинга. Дал вам и насладиться полностью. Ну а далее будем наслаждаться работами доктора Албана, Татьяны Булановой, команды Pet Shop Boys, группы Hi-Fi и Сергея Минаева. 23.18 уже в столице. Это вечеринка Retro FM. Мы продолжаем танцевать.

Touch by Touch. В очередной раз прикоснулись к прекрасному, в нашем случае к лучшей диско-музыке в живом миксе на Retro FM. Команде Joy за это спасибо. Далее Влад Сташевский.

Every Time I See You Smile. Этот трек напоминает всем нам, мужчинам, о том, что секрет нашего вдохновения в ваших улыбках, дорогие наши женщины. Так что улыбайтесь чаще. Ну и танцуйте. Нам это нравится. 23.56 столица. На сегодня вечеринка завершена. Продолжение следует завтра в 21 по Москве. Не опаздывайте. Ну а мы отправляемся в новый день.

0: Если бы у «Летней ночи» была бы своя песня, то это была бы песня Патрисии Касс «Мадемуазель», которая поет не только блюз, хотя именно с него и начиналась ее музыкальная карьера. А вот карьера следующего исполнителя началась с джаза и игры на ударных. Тото Кутуньо уже скоро на Ретро-ФМ. 17 минут первого столицы. Всем доброй ночи.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

It's a kind of magic. Ну, на самом деле, никакой магии, просто лучшая, а в этом случае правильнее будет сказать, легендарная музыка от команды Queen, за которую ей огромное спасибо. Как говорится, thank you for the music. Кстати, так называется песня группы ABBA, и ее мы услышим уже совсем скоро.

О Майкле Джексоне в последнее время говорят очень много, поэтому давайте мы что-нибудь скажем. Хорошее, конечно же. Ну, к примеру, хотя бы то, что в клипе на композицию «The Way You Make Me Feel», которую вы слышите, король поп-музыки впервые показал свои культовые танцевальные движения в стиле робота и бегущего человека. У танцовщиков этот элемент еще называется «шаффл». Будет время, как-нибудь пересмотрите. Ну, а мы лунной походкой отправляемся в новый музыкальный час.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налей.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

пять этажей. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.

Чувство свободы и полета всегда окрыляет и делает нашу жизнь безумно приятной, даже если вы никогда не летали на дельтаплане, а хотя бы периодически летаете во сне. Всем, кто не спит, пламенный привет и отличного времяпрепровождения в компании Retro FM. Владимир Высоцкий, группа «Озон» и Крис Ри продолжит эфир уже совсем скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю доброй ночи.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

Вот и я. Зачем, не знаю. Пытался сейчас подпевать Владимиру Преснякову на верхних нотах. Чуть было связки не сорвал. А связки нам еще нужны, друзья. Впереди еще очень много песен, в которых вам захочется сорвать голос от удовольствия. К примеру, песня из кинофильма «Москва слезам не верит». Совсем скоро ее услышим, так что готовьтесь, споем.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

Каждая девушка мечтает о своем Чико, который будет радовать ее подарками и устраивать для нее жаркие вечеринки в стиле латино. Сабрина на Ретро-ФМ, о лете в солнце, море и женских мечтах, которым обязательно суждено сбыться, потому что в компании Ретро-ФМ возможно абсолютно все. Ну и на этой позитивной ноте я, Тимур Скалов, с вами буду прощаться. А здесь остается Андрей Мари. Ему и вам, как всегда, доброй ночи.

А вы знаете, я соглашусь, чего мелочиться-то? Начинать так с великого пупа на ретро-ФМ, именно о той самой великой любви, которая рано или поздно все-таки случается в жизни почти каждого человека. Почти, ну, потому что в мире существуют исключения, о которых не то что петь, даже говорить не хочется. 2:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте, друзья. Совсем скоро услышим Стинга, группу Queen и Бонни Тайлер на Ретро-ФМ. Это к вопросу о великом.

Громче, громче бей барабан. Ну, с учетом того, что уже совсем скоро и 3 часа ночи, можно громкость барабанов, наверное, не то чтобы приуменьшить, но без фанатизма. Без фанатизма. Карапичо и их мега-хит на Ретро-ФМ. Совсем скоро Альбан и Рамин и Пауэр. Ансамбль космической музыки Space и Юрий Антонов. Будьте рядом.

Мне порой кажется, что если эту песню Альбана закольцевать и пустить бесконечно, ни у кого, вот практически ни у кого, раздражение, отторжение, возражений это не вызовет ни в коем случае. 2:56 в столице. Совершенная в плане романтичной подачи песня на Ретро-ФМ. А вдруг кому-то она сейчас жизнь изменила в лучшую сторону?

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.